0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что раньше слово «жир» в русском языке имело совсем другое значение? Вспомним слово о полку Игореве, где князь утопил некий жир на дне реки. При этом речь идет явно не о сале или масле. Слово «жир» общеславянское и связано с глаголом «жить». Изначально жир обозначал просто имущество, то самое добро, которое наживают. Затем появилось дополнительное значение – изобилие богатства. То есть князь Игорь утопил золото, ценности. То, что называют жиром сейчас, раньше обозначали словом «тук». Отсюда и тучный, толстый. Архаизм «тук» остался в библейских текстах, в старых книгах и поговорках. Например, когда говорят «не до жиру, быть бы живу», имеют в виду «какая роскошь, тут выжить бы». А если кто-то с жиру бесится, то привередничает он не из-за лишнего весу, но от пресыщенности.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
2: Я живу в мире, где постоянно говорят: купи это, заработай больше, обнови телефон, поезжай в отпуск подороже. И я понимаю, что деньги нужны, без них никуда. Но я чувствую, что это не главное. Главное – это какой я человек, что у меня внутри, как я отношусь к людям, есть ли у меня совесть. Богатый человек, у которого пусто в душе, всегда несчастнее бедного, у которого чистое сердце. Я стараюсь не гнаться за вещами, а тратить силы на то, что важнее – на близких, на знания, на доброе дело. Конечно, иногда соблазн велик. Но я держу в уме, что с собой в последний путь не заберешь ни машину, ни счет в банке. А вот любовь людей и память о тебе заберешь.
1: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям: «Песня о родине», «Песня о любви», «Песня о семье», «Песня о защитниках страны», «Голоса народов России», «Голоса Абхазии» и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
3: Возрастное ограничение 0+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики – советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны Павел Луспекаев. Самые его известные роли в Большом драматическом театре – Галлен из спектакля «Не склонившие головы», Боннер из «Четвертого», Макар Нагульнов из «Поднятой целины», а в кино Луспекаеву доверяли роли сильных личностей. Один из первых известных фильмов с его участием – лента «Балтийское небо», где он сыграл Антона Кузнецова. Более всего прославила актера роль таможенника Павла Верещагина в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Сначала Луспекаев отказывался от работы, но потом согласился при условии, что у него не будет дублеров. По сценарию Верещагина звали Александром, однако актер настолько вжился в образ, что вся съемочная группа стала называть таможенника Пашей. Многие фразы Верещагина сразу после выхода фильма стали крылатыми. За эту роль в 1997 году Луспекаеву посмертно было присвоено звание лауреата Государственной премии России. Интересный случай. Однажды на гастролях в Кисловодске Луспекаев с товарищами опаздывали на выездной спектакль в Пятигорск. Когда поезд подошел к перрону, стало ясно, что выйти невозможно. Толпа пассажиров хлынула в вагон. Тогда Луспекаев громовым голосом объявил: «Граждане, расступитесь! Дайте пройти группе пациентов сумасшедшего дома». И артистов пропустили.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
3: Встречайте, семейный дуэт Нэнси и Сидоров.
4: Поем вместе с ними.

0: весна. Спасибо большое!
1: Гордость – это семья. Берегите близких.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Петербурге запустили серийное производство беспилотника двойного назначения. Новый российский беспилотник получил название «Ветер». Этот аппарат – самостоятельная разработка компании. Он предназначен для проведения разведки и является продукцией двойного назначения. Сейчас «Ветер» выходит на серийное производство в базовом варианте. В дальнейшем его будут оптимизировать и модернизировать. В этом году производитель планирует выпускать порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов будет зависеть от заказа и возможности расширения производства. Новый питерский беспилотник во многих отношениях превосходит аналогичную продукцию других производителей. А двойное назначение «Ветра» позволяет ему выйти как на рынок военной продукции, так и на гражданский сектор. Например, для съемки видео и фотоматериалов с высоты птичьего полета.
2: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Минеральными водами можно насладиться прямо в центре России. Достаточно добраться до Липецка. Целебная вода в местных источниках по составу такая же, как в бельгийском спа. Очень красив каскад фонтанов на Петровском спуске. Его еще называют Липецким Петергофом. Домом мастера зовут музей известного художника-пейзажиста Виктора Сорокина. Он расположен в особняке в стиле модерн, похожем на сказочный замок. В краеведческом музее можно увидеть уникальный отпечаток руки Петра I. На открытии металлургического завода царь попал ладонью в формовочный песок, а рабочие залили чугуном отпечаток. Недалеко от Липецка расположена легендарная Кудыкина гора. Это парк чудес с богатырской крепостью, катанием на лошадях и мастер-классами, посвященными русскому народному творчеству. Трехголовая скульптура Горыныча регулярно рычит и пыхает огнем на радость маленьким гостям. Едем в Липецк и слушаем гимн города в исполнении Михаила Юрова и детишек на радио «Гордость», которая вещает в Липецке на частоте 96,7 FM.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Свенском монастыре в Брянске можно увидеть дуб Петра I? По легенде, первый российский император бывал в этом монастыре. В нем даже сохранился домик, которым пользовался царь. Есть в Свенском монастыре и церковь святых Антония и Феодосия Печорских, воздвигнутая по приказу Ивана Грозного и восстановленная в наше время. Воссоздан в первоначальном виде древний Успенский собор, который когда-то был одним из первых каменных зданий Брянска. А вот своим названием монастырь обязан случаю. Когда-то оно звучало через «и», но императрица Екатерина II сочла, что благозвучнее будет назвать монастырь Свенским.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет. Меня зовут Зоя Воловикова. Слушайте «Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Ижевске есть музей, где можно увидеть культовый советский мотоцикл Иж-49 51-го года в оригинальной комплектации и на ходу? Это частный музей Кожуковых. Его создали энтузиасты на основе своей личной коллекции ретро-мотоциклов. В музее представлены редкие образцы советской спортивной мототехники. Например, Иж-Планета Спорт. А самый ранний экспонат – военный мотоцикл с коляской и пулеметом, участвовавший в битве за Москву.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик. Создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Радио «Гордость». Позывные «Великой страны».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Handmade. Надпись, которую можно увидеть на ярмарках, в небольших мастерских и на страницах мастеров в интернете. Выражение пришло из английского и буквально означает «сделано руками». Так называют предметы, которые создает мастер сам, от начала и до конца. В русский язык оно пришло сравнительно недавно. Хендмейдом могут быть украшения, свечи, игрушки, керамика, одежда или предметы интерьера. Часто такие вещи ценят именно за их уникальность. Каждая создается отдельно и может немного отличаться от другой. Напомним, по-русски в подобных случаях употребляют полные синонимы – ручная работа или авторская вещь. И такие надписи встречаются все чаще, что можно только приветствовать. А вот выражение «handmade» все больше приобретает иное значение. Изделие, выполненное человеком, который не достиг высокого уровня мастерства или не отличается хорошим вкусом.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Ижевске есть свой уникальный символ – медведь Гоша. Он не просто изображен на эмблеме государственного цирка Удмуртии, но и стал настоящей легендой советского и мирового цирка. Гоша родился в Иркутске и был куплен дрессировщиком Иваном Кудрявцевым, который привез его в Ижевск. Медведь начал выступать на арене, удивляя зрителей своими трюками. Он катался на мотоцикле, вел машину, играл в футбол и даже снимался в фильмах, включая французскую кинокомедию. В 1975 году Гоше были выданы водительские права, что стало настоящей сенсацией. Сегодня Гоша остается не только символом ижевского цирка, но и частью культурного наследия города. Его изображение на эмблеме напоминает о тех славных временах, когда цирк был источником радости и вдохновения для многих поколений зрителей.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79. Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Карелия – уникальный регион России, экологически чистый край хвойных лесов, скал, рек и озер. Множество природных и рукотворных достопримечательностей, мощный поток туристов в любое время года. А еще Карелия – это край богатейших традиций и фольклора. В последние годы среди исполнителей и слушателей национальной карельской музыки становится все больше молодежи. Один из ярких примеров – ансамбль народной песни «Верея» из Сартовалы. Участники коллектива – юные, энергичные ребята в стиле в стильных костюмах исполняют песни на основе древних мелодий родного края. Само собой, в неожиданной самобытной аранжировке. Современно, ярко и, что важно, привлекательно для их сверстников. На этот раз в центре внимания зажигательные карельские частушки «Койву», что на русский переводится как «береза». Тематика самая интересная для любого человека в любом уголке мира – любовь. Ансамбль народной песни «Верея» – «Койву». Язык исполнения – карельский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Война и мир» Льва Толстого – лучшая книга всех времен и народов по версии Newsweek 2021 года и одна из самых скачиваемых наших книг. Это несмотря на попытки отмены русской культуры. Роман – основа для дюжины масштабных экранизаций. Только британцы сняли 3 фильма. Последняя 7-летней давности на какое-то время вывела роман Толстого в топ самых продаваемых иностранных книг в Соединенном Королевстве. В американской киноверсии Наташу Ростову играла Одри Хепберн. Советская эпопея Бондарчука стала самым дорогим проектом нашего кинематографа и получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В западных экранизациях главное обычно любовь. Наташа Ростова, ее сложные отношения с Болконским и Курагиным, семейное счастье с Пьером. Наша вернула войну на законное место. Специально для Бондарчука вооруженные силы СССР сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк на 1500 военных. Гордимся нашей литературой, достоянием всего мира.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Стой, друг, пусть подождут. Дай мне только 5 минут. Расскажи, куда держишь.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Кузьмич Кузьмин, имя, ставшее символом героизма и самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. В свои 83 года этот простой крестьянин из Псковской области повторил подвиг Ивана Сусанина, вписав свое имя в историю как самый пожилой герой Советского Союза. В феврале 1942 года деревню Куракино, где жил Матвей Кузьмич, заняли немецкие войска. Фашисты потребовали от него стать проводником для их отряда, чтобы скрытно вывести их в тыл советских войск к деревне Першино. Кузьмин согласился, но втайне отправил своего внука с предупреждением к партизанам. Ночью под предлогом вывода немцев к Першино Матвей Кузьмич намеренно повел их длинной окольной дорогой, выиграв время для подготовки засады советских воинов. На рассвете, когда немцы достигли указанного места, они попали под шквальный огонь. В ожесточенном бою почти все фашисты были уничтожены. Сам Матвей Кузьмич пал от вражеской пули, но его подвиг обеспечил победу советских бойцов. Матвей Кузьмич Кузьмин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал героем рассказа Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Его подвиг – пример невероятной преданности Родине и мужества, проявленного в самые тяжелые времена.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: чтоб к тебе возвратиться.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Сергей Нехаенко, музыкант.
2: Для меня патриотизм начинается с моих родных мест –

0: город Лутугино, недалеко от Луганска. С людей, которые верили в меня, когда у меня ничего не было. Патриотизм – это желание, чтобы твоя страна становилась сильнее и лучше. Это уважение к культуре, истории и людям, которые живут во всех уголках нашей необъятной Родины. Выходя на сцену, я понимаю, что моя музыка тоже часть этого.
1: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ижевск – город, который тесно связан с автомобилестроением. Именно здесь, с конвейера Ижевского автозавода, сошел первый автомобиль «Москвич-408». Это событие ознаменовало начало новой эры в истории ижевского автомобилестроения. «Москвич-408» был современным и надежным автомобилем своего времени. Он отличался передовыми инженерными решениями, такими как сварка кузова токами высокой частоты, что обеспечивало высокое качество и долговечность. Модель выпускалась в вариантах седан, универсал и фургон и пользовалась популярностью как в Советском Союзе, так и за рубежом. Выпуск «Москвича-408» в Ижевске стал важным этапом в развитии отечественного автопрома и закрепил за городом статус одного из центров автомобилестроения в СССР. Сегодня наследие этого автомобиля живет в сердцах автолюбителей и коллекционеров, а Ижевск по праву гордится своей ролью в истории советского автомобилестроения.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Мусоропровод, газопровод. Казалось бы, обычные слова из повседневной жизни, но стоит произнести их вслух, и сразу возникает вопрос, где поставить ударение. Нередко можно услышать «мусоропровод» или «газопровод», но литературная норма другая, правильно говорить с ударением на последний слог. Как это запомнить? Попробуем включить логику. Все эти слова обозначают систему, которая что-то проводит. Водопровод проводит воду, газопровод – газ. Мусоропровод помогает отправить мусор вниз по трубе. Речь идет не о проводе, не о проволоке или кабеле. Поэтому и по правилам русского, и по простой логике водопровод, трубопровод, мусоропровод, газопровод. Есть, правда, одно слово, которое выбивается из этой дружной компании – электропровод. И это не случайно. В этом слове как раз имеется в виду провод, металлический проводник, по которому идет электрический ток. А чтобы больше никогда не ошибаться, можно вспомнить строки из известного стихотворения Сергея Владимировича Михалкова. А что у вас? Там есть такой диалог. А у нас на кухне газ, а у вас? А у нас водопровод. Вот.
0: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: История одной песни.
1: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, это Рич. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Более 20 600 патентных заявок подано в России за 2023 год. Это почти на 9% выше уровня 2022 года. При этом отечественные заявители сосредоточились на технологиях, которые обозначены как приоритетные для концепции технологического суверенитета России. По данным Роспатента, больше всего заявок относятся к сфере медицинских технологий и фармацевтики. На втором месте беспилотные летательные аппараты и авиатехника. На третьем – двигатели строения. Более половины всех заявок подано вузами и научно-исследовательскими организациями, и без малого четверть – физическими лицами и изобретателями.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Неделя детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бармин был конструктором космических стартовых комплексов. Без него невозможно было бы запустить на орбиту ни спутник, ни тем более человека. Это он стоял за пусками ракет-носителей «Союз» и «Протон». Интересно, что начинал Бармин на производстве холодильного оборудования. Первым местом его работы был московский завод «Компрессор». Именно Бармин налаживал в нашей стране производство первых домашних холодильников. Все изменило Великое Отечественное. Компрессор перепрофилировали. За годы войны Бармин создал 78 типов конструкций пусковых установок. К холодильникам он так и не вернулся. Кроме стартовых комплексов, Владимир Бармин разработал устройства, которые смогли забрать образцы грунта с Луны и Венеры и доставить их на Землю. А еще ученый создал проект долговременной обитаемой базы на Луне. Возможно, однажды реализуют и его. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет».
5: С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится. На плюс.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Словосочетание «epic fail» пришло к нам из английского. Если «fail» означает неудачу, ошибку, промах, то сленговое выражение «epic fail» — это уже полный крах, грандиозный провал, катастрофа. При этом, обозначая масштаб события, «epic» подчеркивает комичность или абсурдность произошедшего. Выражение «epic fail» не так давно было очень популярным, но постепенно сходит на нет. У подросшей молодежи свой сленг. А еще с ним связана забавная история. В интернете можно встретить выражение «былинный отказ». Когда-то одна из первых программ машинного перевода перевела таким образом «epic fail» на русский. Не то чтобы она так уж сильно ошиблась. «Epic» и значит буквально «эпический», «легендарный», «былинный», но звучит, согласитесь, так странно, что даже мощно. Другое дело, что и без машинного перевода в русском языке есть множество синонимов «epic fail», как из нейтрального, так и из жаргонного лексикона.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В истории отечественного флота есть особенное имя – учебно-научное судно «Батайск». Когда-то оно начинало свой путь как морской углерудовоз, но вскоре превратилось в настоящую плавучую лабораторию. На борту аудитории, лаборатории, библиотека и даже спортзал. Здесь будущие мореплаватели учились, проходили практику и одновременно участвовали в научных экспедициях. Батайск бороздил воды Северной Атлантики, Балтики, Средиземного и Баренцева морей. Для многих курсантов именно это судно стало первым университетом под парусом. Местом, где знания соединялись с морем и настоящей жизнью. Сегодня судно уже нет в строю, но память о нем живет. Батайск стал символом того, как наука и образование могут идти в одном плавании.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные добрые внутри, налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Я

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: дерьмо на суточно.ру.
1: 6+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первый катер на воздушной подушке. Испытание первого в мире катера на воздушной подушке прошло в 1934 году в Советском Союзе. Опытный образец получил название «Л-1». Его создателем был специалист по аэродинамике, профессор Донского политехнического института в Новочеркасске Владимир Левков. Замыслом конструктора заинтересовалось военное ведомство и работы засекретили. Левков создал более полутора десятков катеров разного класса и возможностей. Что за чудо-машины были им сконструированы и испытаны, стало известно гораздо позже. Например, 8-тонный катер «Л-5» мог передвигаться со скоростью 130 км в час над землей и над водой, парить на месте и выдерживать морскую волну в 3 балла.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

радость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны дружбы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: А для меня, как для человека, родившегося в прошлом столетии, как бы это ни звучало, понятие «коллектив» и само это слово, они близкие и родные. И дело здесь не только в духе того времени. Есть еще несколько причин. Ну, во-первых, по образованию я дирижер. Поэтому управление коллективом и как многолетняя практика пения в хоре и коллективное сотворение – это большая и очень интересная часть моей жизни. И у моей мамы свой большой коллектив, такой вот театральный оркестр, в котором я была с детства. Играла на рояле, а потом уже много-много лет работала дирижером, писала аранжировки. Так вот, я помню наши концерты, наши поездки, наши отношения внутри коллектива. Именно там была сплоченность, настоящая дружба. Там была взаимопомощь. Там невозможно было подвести коллектив. Такое вот понятие. И оно не умаляло каждого из нас. Каждый был личностью, каждый развивался по-своему. И по итогу каждый сейчас достигает в жизни своих вершин. Но чувство ответственности за общее дело и осознание своего вклада в него, осознание того, что там всегда есть плечи, на которые можно положиться, и готовность самому всегда помогать – это те жизненные ценности, которые необходимы человеку. Потому что мы не волки, одиночки. Потому что там, где каждый сам за себя, а мое мнение, там не будет ничего хорошего. А сейчас на волне времени слово «команда», «командный дух». Но, по сути, это все о том же. И я думаю, что вот такое воспитание с детства сейчас помогает мне осознавать важность моей команды людей, которые вокруг меня как артиста. И отношения у нас на взаимоуважение и на взаимопомощи. Потому что в гастрольной жизни, да просто в жизни, без этого никак.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

0: русский ученый 20 века. Академик и автор около 200 научных статей и книг, многие из которых были опубликованы за рубежом. Он проводил важные исследования в ботанике и генетике, открыв новый сорт пшеницы, устойчивый к заболеваниям. Жуковский участвовал в крупных исследованиях в области генетики, ботаники и морфологии растений. Он отправлялся в научные экспедиции на разных континентах, изучая и привозя земледельческие культуры для выведения новых сортов. Он стал известен благодаря теоретической деятельности, развив концепцию Николая Вавилова о сопряженной эволюции хозяина и паразита и сформулировав теорию различных генетических центров происхождения растительных культур. Жуковский был награжден несколькими почетными медалями, Сталинской премией и 4 орденами Ленина. Интересно, что полученную Сталинскую премию за открытие нового сорта пшеницы он передал на нужды армии, направив средства на строительство авиатехники.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и

0: Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: С «Wildberries» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В городе Бердск на севере Новосибирской области природа сама дает повод для гордости. Здесь, всего в нескольких километрах от города, раскинулся уникальный природный уголок – Бердская коса. Это узкая песчаная коса вдоль береговой линии Обского водохранилища, где сосновые и лиственные леса, чистый пляж и свежий воздух создают настоящий оазис. Кроме того, в черте города охраняется участок соснового леса – Бердская лесная дача. Площадью более 140 гектаров он представляет собой природный памятник с лиственными и хвойными деревьями, лесными лугами и водно-болотными участками. Здесь можно прогуляться по тропинкам сквозь сосны, увидеть редкие растения и дышать чистым сибирским воздухом. Для жителей и гостей Бердска такие места – способ отдохнуть от городской суеты, ощутить связь с природой и открыть для себя другую сторону Сибири – мягкую, зеленую и открывающую простор.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, в которых даже грамотные люди могут ударение поставить неверно. Одно из них – «христианин» – многие произносят с ударением на третий слог – «христианин». Возможно, ошибка случается от того, что во всех родственных словах такое ударение будет правильным. Никаких сомнений не возникает. Вера – христианская. Последователи христианской религии – христиане. Женщина, исповедующая христианство – христианка. Но в единственном значении мужского рода ударение падает на последний слог – «христианин». Эта норма русского языка зафиксирована во всех словарях – толковых, орфографических и орфоэпических. Нужно либо запомнить нормативный вариант, либо вспомнить стихотворные строчки с подходящей рифмой и ритмом. Например, в стихотворении Валерия Брюсова «Библия» есть такие слова. «Еврей, христианин, безбожник, все». Все учились у тебя. Давайте читать русских поэтов и говорить по-русски правильно. Реклама.
2: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа», на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: История одной песни.
1: Вышедший на экраны в 1967 году фильм Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители» имел ошеломляющий успех. По многочисленным просьбам зрителей на киностудии решили снять продолжение. Через полтора года появились новые приключения неуловимых и собрали еще большую аудиторию. Для этой картины композитор Ян Френкель сочинил три песни. Одна из них «Русское поле» написана на стихи Инны Гоф. В фильме ее исполняет под гитару актер Владимир Ивашов в роли поручика Перова. Композитор Родион Щедрин назвал песню «Русское поле» музыкальным символом отчизны нашей, а поэт Расул Гамзатов – лучшей песни о родине. После того, как Юрий Гуляев исполнил «Русское поле» на заключительном концерте Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня 71», песня стала хитом. Композиция вошла в репертуар многих эстрадных и оперных певцов. Среди них Лев Лещенко, Артур Эйзен, Евгений Беляев, Валерий Ободзинский, Иосиф Кобзон, Геннадий Каменный, Евгений Нестеренко, Дмитрий Хворостовский, Владимир Васильев. Сейчас песня прозвучит в исполнении Александра Иванова.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, меня зовут Лапина Анастасия, победительница фестиваля «Баллады СВО. Время выбрало нас». Представляю вам свою песню «Любовь не знает расстояний».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Санкт-Петербурге запустили серийное производство нового российского лифта «Метеор ЭВО NG» собственной разработки. Первые устройства уже поставлены заказчику в Мордовии. «Метеор» — это первый лифт, созданный силами российских инженеров без поддержки глобальных корпораций. Уровень шума в кабине снижен в 1.5 раза, а вибрации — почти на четверть. Максимальная скорость увеличена с 1,6 до 1,75 метра в секунду. Высота подъема выросла с 90 до 100 метров, а максимальная этажность с 30 до 35. Новый лифт на 80% состоит из российских комплектующих. Полностью отечественным он станет через 2 года после того, как компания начнет выпуск собственных высокотехнологичных компонентов подъемного оборудования.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радиостанция «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Русская Аленка.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость».
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 2022 году мариупольскому школьнику Арсену Попову было 14 лет. В самое страшное время, когда шли бои за город, Арсен пришел в городскую больницу в качестве волонтера.
2: Родственник работает, я к нему заходил просто. И парни работали, ну, попробуй с ними. Я так начал.
1: Больница работала в режиме госпиталя. Помощь была необходима. Арсен оказался самым юным из 8 волонтеров, но работал наравне со взрослыми. Переносил раненых. В отдельные дни их было до 20 человек. Разбирал завалы, чтобы достать людей из-под бетонных обломков. Выполнял различные вспомогательные работы. А вскоре уже помогал медикам накладывать гипс. Путь до больницы был небезопасен. Мать с двумя младшими детьми укрывала от обстрелов в подвале и не раз уговаривала Арсена остаться с ними. Но тот отвечал: «Мама, я там нужен, меня там ждут». В июне 2022 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Чего матушка земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вау! Звучит как подражание лаю или мяуканью. В английском это междометие означает «восторг, смешанный с удивлением». К нам оно попало в конце 80-х из западных кино и мультфильмов и употреблялось в молодежном жаргоне. Лингвисты уверяли, что это ненадолго. Но словечко, наоборот, вышло за пределы жаргона, проникло в повседневную речь и некоторые словари, а также начало развиваться по нетипичной для русского языка схеме – междометие плюс существительное. Многим знакомо сочетание «вау-эффект», «вау-фактор» и еще почти три десятка «вау». Считается, что какие-то из них пришли из романа Виктора Пелевина «Generation P». Но еще до этого они вовсю использовались западными маркетологами. Эксперты сходятся во мнении – «вау» и его маркетинговые производные внедрены целенаправленно через медиа и агрессивную рекламу. Цель проста, как пряник – вызвать у россиянина эмоцию восторга и накрепко связать ее с потреблением. Выработать, как у собаки Павлова, условный рефлекс – потребительский. У провидца Пелевина встречается даже термин «вау-человек». Но есть и хорошие новости. Во-первых, у «вау» множество русских синонимов. «Ого!» «Вот это да! Надо же!» и другие. А во-вторых, герои новых отечественных фильмов, выражая изумление или восхищение, уже восклицают не «вау», а «ух ты!» или «о как!»
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Катится

0: непреклонную под ветрами.
1: Эх, Россиюшка, ты моя.
0: Сквозь гранит дней и столетий памяти путь твой бессмертен.

0: ты моя.
1: Сердцем щедрая и родная, эх, Россиюшка, ты моя.
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Самаре можно увидеть памятник дяде Стёпе? Да-да, тому самому, которого видно за версту. Скульптуру высотой 6 метров решили поставить сами самарцы. Изваял ее скульптор Зураб Церетели. Открывать памятник дяде Стёпе приехал режиссер Никита Михалков, сын автора стихов про дядю Стёпу. Кстати, памятник ваяли с натуры, да непростой. Вдохновил скульптора заслуженный милиционер Малинин, больше 30 лет охранявший покой жителей Самары, а в то время еще Куйбышева.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. Культовая песня «Любэ березы» известна также по первой строчке «Отчего так в России березы шумят». Текст создал томский поэт Михаил Андреев, музыку – Игорь Матвиенко. О создании хита есть несколько легенд, одна из них такая. Михаил Андреев собирал в лесу грибы и не мог ничего найти. Устав, он сел на землю и вдруг увидел, как с березы упал листочек. Протянул за ним руку, а там первый гриб. Но, скорее всего, было поэтичнее. Как-то поэт писал, что вначале было просто томительное ощущение, родившее в его душе образ березового листочка, оторвавшегося от родной ветки. Впервые песня целых два раза прозвучала в 7-м студийном альбоме группы «Давай за», вышедшем в 2002-м. Год спустя в детективном телесериале «Участок» ее пел Сергей Безруков. Недавно Владимир Пресняков исполнил свою интерпретацию хита в трибьюте «Любэ-35. Все опять начинается». Ну а мы послушаем самую первую версию группы «Любэ», уже ставшую классикой.
1: «Отчего так в России березы шумят, отчего белоствольные все понимают, у дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

упал на плечо, он как я оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он как я оторвался от веток.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Свыше 70 миллионов деревьев высажено в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в 2023 году. Победителем 5-го юбилейного сезона акции стала Тюменская область. Лесной фонд региона пополнился 5 миллионами деревьев. Площадь восстановленных в Тюменской области лесов значительно превысила площадь утраченных. В тройке самых результативных участников также Ханты-Мансийский автономный округ Югра, где высажено более 4,5 миллионов, и Кемеровская область с результатом в 2 миллиона 100 тысяч деревьев. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: и тут.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В эфире радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радиостанция «Гордость».

0: радость. Слушаем своих.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем

0: и что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Музыкант и певец Чапаев.
2: Для меня единство народов России – это не просто красивый лозунг, а уникальный опыт сосуществования. Мы живем в стране, где переплелись сотни культур, языков и традиций. И в

0: этом наша главная суперсила, а не слабость. Это единство держится на двух вещах – уважение к самобытности и общей судьбе. Я вижу это как огромную мозаику. Каждая деталь имеет свой цвет и форму, но только вместе они создают масштабную картину. Это значит искренне интересоваться культурой соседа, ценить его традиции, но при этом чувствовать нашу общую ответственность за общую страну. В жизни это проявляется в отсутствии границ между людьми из-за их происхождения. Это когда мы обогащаем друг друга своими различиями, а в трудные моменты объединяемся так, что никакие внешние вызовы не могут нас разобщить. Для меня это про взаимное доверие и понимание того, что наше разнообразие – это и есть то, что делает нас по-настоящему крепким народом. Мы сильны тем, что мы разные, но при этом мы одно целое.
1: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песни о родине, песни о любви, песни о семье, песни о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Слабосоленое озеро Смолино. Это настоящая жемчужина Челябинска. Возраст водоема около 3 миллионов лет. Здесь, среди сосновых боров, археологи нашли стоянки древнего человека. До начала прошлого века озеро называли Челябинским морцем. Почему? Исследователи считают, что озеро – остаток древнего моря, объясняя этим соленость воды. В начале прошлого века вода в Смолино была соленой, обладала целебными свойствами, и в черте города фактически находилась курортная зона. На западном берегу сосредоточены кафе и рестораны. Это идеальное место для активного отдыха. Спортивные площадки ждут любителей физической активности. А если вы хотите уединения, отправляйтесь на другой берег. Там спокойствие и тишина идеально для рыбалки. Природа здесь удивительная. Густая зелень сосен, чистая вода и свежий воздух. Озеро Смолино – это не просто отдых, это возможность насладиться красотой природы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опусти жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
1: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа», на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ехать в Сочи стоит не только ради моря и гор. Всероссийская здравница – это еще и великолепный дендрарий прямо в центре города, где растет почти 2000 видов разных растений. В парке воссозданы особенности природы Азии, Америки, Австралии, так что можно увидеть полмира, всего лишь съездив в Сочи. А вот любоваться уникальной

0: радость. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Евгений Дубов. Приветствую вас в самом патриотическом хит-параде страны на радио «Гордость». Оторвитесь на секунду от дел, отложите телефоны и сделайте радио погромче. В ближайший час мы будем слушать песни, которые стали настоящим саундтреком наших с вами будней. Начинаем обратный отчет с 10-й строчки. И здесь у нас Мария Луговая. Ее трогательная баллада «Жду тебя» потеряла 2 строчки. Маша написала ее в сентябре прошлого года, переживая за мужа в зоне СВО, и получилась не просто песня о разлуке, а настоящий гимн стойкости, верности и силе чувств, которые способны преодолеть любые расстояния.
1: 10-е место.
3: В

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Хит-парад великой страны.
2: Это лучшие песни недели на радио «Гордость». У микрофона Евгений Дубов. И на 9-й строчке оказался сегодня Владимир Пресняков с треком «Невероятно, но факт». Плюс одна позиция. Поздравляем артиста, держит марку. И мне кажется, даже если бы он пел басом или баритоном, все равно остался бы популярным. Кстати, уникальный фальцет певца прорезался после тяжелого воспаления легких в детстве. Так что нет худа без добра. Давайте слушать.
1: 9-е место.

0: Это хит-парад великой страны. Движемся дальше. Скоро 8 место, но сначала о тех, кто только штурмует наш музыкальный Олимп. Встречайте мощнейший кандидатский десант «Шаман». Николай Басков, Юлия Гаврилова, Анна Волкова, Матвей Яицкий и Александр Эграмжан все вместе с грандиозным гимном «Россия. Сердце земли». Трек вышел в День России в рамках проекта «Музконтент» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Автор слов и музыки Елена Подобреевская сочинила эти стихи в мае прошлого года в Стамбуле после переговоров России и Украины. И, по ее словам, эта песня о стране, которая для нас не просто точка на карте, а живое сердце, бьющееся в унисон с нашей верой. Слушаем, проникаемся, а после голосуем на радио «Гордость РФ».
1: Кандидат в хит-парад.
2: Все видно для Бога, что скрыто от глаз.

0: Это был кандидат в хит-парад великой страны «Шаман», Николай Басков, Юлия Гаврилова и многие другие с треком «Россия. Сердце земли». Грех не проголосовать за такую коллаборацию. Ждем ваших симпатий на радио «Гордость РФ». И поднимаемся еще на одну ступеньку в чарте. На 8-м месте сегодня, набрав ход, Мия Бойко с треком «Казак». Вообще, это на стиль казачьей традиции. Сейчас на такой модной волне, что любо-дорого посмотреть. Ну а Мия умудрилась взять мощный народный колорит, завернуть его в современный качающий бит и выдать настоящий хит для дискотек. Тот самый случай, когда традиции предков идеально ложатся на современные тренды. Задаем правильное настроение.
1: 8-е место.
2: Ехал

0: хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов с вами. Ненадолго приглушим динамику нашего чарта на радио «Гордость». Отметим важную дату. 22 июня в России – День памяти и скорби. 85 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. И сегодня наша песня в тему «Бессмертные журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в пронзительном исполнении Полины Гагариной. Кстати, дагестанский поэт написал эти строки после поездки в Хиросиму, вспоминая и японскую девочку Садако с ее бумажными журавликами, и свою маму, и братьев, погибших на фронте. Образ солдата, превратившегося в белую птицу, это вечная память о жертвах всех войн.
0: Песня в тему.
2: Мне кажется,

0: Хит-парад великой страны.
1: Музыкальное путешествие по великой стране продолжается. С вами Евгений Дубов. Мы на 7-й строчке хит-парада. И здесь без изменений. Проект «Родные» с композицией «Река Волга». Кстати, само название этой водной артерии восходит к прославянскому корню, означающему просто «влагу» или «воду». А вот тюркские народы уважительно величают ее «Итиль» — «Великая река». Девчонки из проекта «Родные» смогли передать всю эту мощь, величие и светлую душу Волге.
0: Седьмое место.

0: Это хит-парад великой страны на радио «Гордости». Мы говорим не только про день сегодняшний, но и про наше великое наследие. 21 июня родился Виктор Цой, человек, чей голос стал манифестом целого поколения. Его жизнь оборвалась трагически и очень рано, но песни Цоя бессмертны. Недавно музыканты группы «Кино» совершили грандиозный мемориальный тур по России. Вживую играли оригинальные аранжировки, используя оцифрованные настоящие вокальные дорожки Виктора. Ощущение абсолютного присутствия легенды. Прямо сейчас в эфире «Радио Гордость» уникальная концертная запись культовой «Кукушки».
1: Народное достояние.

0: Это хит-парад великой страны. Возвращаемся к списку лучших. На 6-й строчке сегодня коллектив «Мы из России». Песня «Русский дух» теряет одну позицию, но, уверен, парни еще смогут отыграть, ведь они настоящие профессионалы. Их имен назвать не могу, потому что вокалистов в группе много, и они постоянно участвуют в разных проектах, и часть из них даже может сорваться с концертом на фестиваль, а другая поехать на передовую поддержать наших бойцов. Важнее всего то, что их музыка для души и пропитана искренними эмоциями и теплом.
1: 6-е место.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупай

0: возможности для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
1: До 31 июля 2026 года. Подробнее на ivel.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
4: Это Евгений Дубов и лучшие песни недели на радио «Гордость». Уже полчарта прошло, но самое интересное еще впереди. Узнаем, кто же занял первое место на этой неделе. Ну а сейчас заценим горячую новинку. В кандидаты наш чарт метит дуэт певицы Зары и проекта «Чапаев» с песней «Быть счастливым». Автор трека Вячеслав Бадалико рассказал нам, о чем эта музыкальная история.
5: Чтобы быть счастливым, не нужно ждать идеальной погоды, выходных или особых перемен в жизни. Счастье – это не внешние обстоятельства. Это ваше личное внутреннее решение, которое можно принять прямо сейчас. Проверено на себе.
4: Кстати, поздравляем Славу с днем рождения. Он был у него на прошлой неделе, но тем не менее. Слушаем трек и голосуем сердцем на радио «Гордость РФ».
3: Кандидат в хит-парад.

0: продолжаем изучать ваши симпатии в хит-параде великой страны на радио «Гордость». И на пятом месте у нас сегодня Лука с песней «Дождись». Трек поднялся на одну строчку за неделю благодаря вам и приблизился к вершине. Кстати, Никита, так зовут артиста, еще в 2019 году написал официальный молодежный гимн Санкт-Петербурга. Сахалинский музыкант тогда жил в северной столице. Так сказать, оставил свой след в истории перед тем, как переехать в Москву. Но главное, сохранил свой патриотический настрой. И сегодня его слова летят в поддержку наших военнослужащих и их семей.
1: Пятое место.

0: Это хит-парад «Великой страны». Скоро узнаем, кто стал лучшим на этой неделе. Осталось буквально несколько позиций. А пока заводим моторы, отправляемся в столицу Мордовии, Саранск. И наш главный герой сегодня – фольклорный ансамбль «Торма». Вообще, это древняя сигнальная труба «Эрзян» и «Макшан» – символ единства, завещанный легендарным вождем Тюштей. И создатель коллектива Владимир Ромашкин совершил настоящий культурный подвиг, возродив аутентичное мужское многоголосие. Прямо сейчас послушаем их визитную карточку, народную песню «Телине», что переводится с эрзянского как «Зимушка».
1: Едем по стране.

0: Возвращаемся к участникам чарта «Радио Гордости». На четвертом месте у нас все стабильно. Миха Бунин с песней «Родина моя», как и неделю назад. Ну, вообще, этот артист не только поет, но и пишет крутые аранжировки. Мастерски обогащает электронику фольклорными фишками юга России. Причем, как видите, его творчество уже перешагнуло границы родного Краснодарского края. За его трек в нашем хит-параде голосует вся страна. Встречайте.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: Лучшие песни недели. На радио «Гордость» Евгений Дубов. С вами впереди тройка лидеров. Ну а сейчас отправимся в прошлое. Ровно на год назад, когда на первой строчке нашего чарта был Макс Фадеев с песней «Тише». А в хит-парад тогда только ворвался курганский фолк-ансамбль «Цветень» с треком «Где родился». Помните? Да, я помню. Скоро услышим эту песню. Ну а коллектив можно будет увидеть 18 августа вживую в клубе «16 тонн» в Москве на нашей регулярной вечеринке «Этно-культ», которая посвящена новой этно-музыке. Ну а пока вспоминаем 2025.
0: Капсула времени.

0: Хит-парад великой страны.
1: В эфире «Радио Гордость» и самые горячие треки этой недели. С вами Евгений Дубов. Мы вышли на финишную прямую. Здесь у нас настоящая битва титанов.
0: Тройка лидеров.
1: Бронзу сегодня забирает группа «Зверобой». Их долгие дороги потеряли одну строчку за неделю. Вообще маршруты бывают разные, но путь домой всегда особенный. Когда время, километры тянутся бесконечно, в голове крутится только одна мысль. Лишь бы вернуться туда, где ждут невредимым. Ну а русский человек преодолеет любые препятствия.
0: Третье место.

0: Это хит-парад великой страны и на втором месте нашего чарта «Стрелкин». Один из главных патриотических треков этого года «Помолчим». Вообще, иногда одна песня способна сказать больше, чем тысяча слов, тысяча разговоров. И у автора честный текст и правильные смыслы, которые близки каждому. За это и любим.
1: Второе место.
2: Молчание и минуты сливаются в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Это хит-парад великой эстрады. И первое место добрались наконец-то. Сегодня на вершине группа «Любэ. Жди меня». Композиция, которая мгновенно стала народным достоянием. Такого количества голосов за одного артиста давно не было. Хотя это заслуга не только Николая Расторгуева, но и Игоря Матвиенко, который написал этот трек. Легендарный тандем радует слушателей своим творчеством уже 36 лет. Спасибо им за это. И спасибо вам за то, что голосуете. Продолжайте в том же духе. С вами был Евгений Дубов. Встретимся через неделю.
1: Первое место.
2: Человек — это значит бороться.

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для «Радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Художественная гимнастика, рожденная в СССР. Этот вид спорта обязан своим появлением курсом Петра Лесгофта для приготовления руководительниц физического воспитания в Петербурге. В 1914 году на курсах, ставших впоследствии Институтом физкультуры имени Лесгофта, открылась Высшая школа художественного движения. В апреле 1941 года выпускники и учителя школы провели первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 1948 прошел первый чемпионат СССР. С 1963 года проходят чемпионаты мира. Олимпийским видом спорта художественная гимнастика стала в 1984 году.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь-идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

хоть о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий и Евгения Абалаковы – знаменитые русские братья-альпинисты 20 века. Они внесли огромный вклад в развитие горного спорта по всему миру, стояли у истоков школы скалолазания. Один из них был к тому же талантливым и одаренным художником, а второй – известным изобретателем. Братья Абалаковы являются первооткрывателями нескольких вершин. К тому же они покорили несколько опасных семитысячников. Виталий и Евгений прокладывали новые маршруты, исследовали центральноазиатские горные системы Памир и Тянь-Шань. Евгений Абалаков покорил около 50 вершин, а его брат Виталий, заслуженный тренер и мастер спорта, вошел в мировую историю скалолазания как теоретик. Его научный труд «Основы альпинизма» до сих пор считается классическим учебником и был переведен на многие иностранные языки. Альпинисты придумали способы преодоления тяжелых условий в горах и адаптации организма к большим нагрузкам. Сейчас в Красноярске можно увидеть маршруты и щели, названные в честь Виталия и Евгения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Певица Мара.
1: Гуманизм для русского человека – это прежде всего человеколюбие, сострадание, сопереживание, забота о других людях. Как на уровне человеческих отношений, так и на уровне жизни общества. Это великие русские писатели-гуманисты показывали остальному миру величайшие примеры сострадания и любви к человеку, веры в человека в своих произведениях – Достоевский и Толстой. Даже на Западе многие считают их главными писателями человечества, потому что им

0: Posthuman с другим обликом в результате внедрения новых биотехнологий. Киборга с искусственными имплантантами и чипами в теле и мозге, с измененной генетикой и, возможно, сознанием, подключенным к искусственному интеллекту. То есть там работают над планом по расчеловечиванию человечества, и только Россия, страна света, сможет, как и во все времена, коварным планам противостоять.
1: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, меня зовут Елена Кипер. И слушайте «Не надо слов» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Бердск – город-спутник Новосибирска, расположенный всего в 20 километрах от областного центра. Когда-то это был небольшой поселок на берегу Обского моря, а сегодня – современный, активно развивающийся город, тесно связанный с жизнью и ритмом Новосибирска. Бердск и Новосибирск объединяют дороги, предприятия, учебные и научные связи. Многие жители ежедневно ездят на работу и учебу в мегаполис, оставаясь при этом частью уютного зеленого Бердска. Города с чистым воздухом, песчаными косами и спокойным ритмом. Бердск часто называют городом для жизни. Он сочетает комфорт большого города и атмосферу пригородного уюта. Здесь растут семьи, открываются бизнесы, проходят фестивали и концерты. Это город, где энергия Сибири встречается с теплом малой родины.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «рандомный» или «рандомный» в русском языке еще даже не обрело правильного ударения. Можно говорить и так, и этак. Все равно выйдет что-то на компьютерном, не очень понятное широкой публике, особенно старшему поколению. Пришло слово из английского, а вернее из профессионального жаргона программистов и значило изначально всего лишь случайный фактор подбора чисел или переменных. Но постепенно его стали употреблять все больше и больше. И это несмотря на привычные русские аналоги – случайный или произвольный. Популярность словечка «рандомный» объясняет по-разному, но не лучше ли говорить по-русски? Благо, ничего нового в обычную повседневную речь слово «рандомный» не привносит.
2: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Валерия Бокова – профессиональный музыкант, педагог по вокалу, родом из певучей Смоленской области. Свой путь начала с песни об отце, приуроченной к его юбилею. Валерия – финалистка конкурса «Новая фабрика звезд» на канале ТНТ, победительница всероссийского конкурса «Песни Победы». На радио «Гордость» звучит ее песня «Океаны», созданная в конце прошлого года. Слушаем Валерию Бокову «Ты и я, мы целая вселенная» на радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, это Денис Харламов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Всем привет! Я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире мокрая сварка под водой. Ремонт морских и речных судов, мостовых конструкций и буровых платформ, подъем затонувших кораблей. Для этих работ необходимо производить сварку металла под водой. Сухая подводная сварка подразумевает удаление воды из рабочей зоны. Для этого нужна камера, отсек или бокс и специальное дорогостоящее оборудование. В 1932 году советский инженер Константин Хренов продемонстрировал, как можно без всего этого обойтись. Впервые в мире он научно обосновал, создал и реализовал на практике процессы так называемой мокрой сварки, при которой водолаз и рабочий объект находятся непосредственно в воде. За научную разработку и внедрение методов электросварки и резки металлов под водой доктор технических наук, а впоследствии академик Константин Хренов был удостоен Сталинской премии.
1: Радио «Гордость».

0: организма.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой,

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знали ли вы, что выдающийся географ и исследователь XIX века, уроженец Смоленской области Николай Михайлович Пржевальский, провел в экспедициях 11 из 49 лет своей жизни? За это время он впервые подробно обследовал обширную территорию малоизвестной в тот период времени Центральной Азии, охватывающую Монголию, Северный Китай, Восточный Тибет и Туркестан. В ходе своих путешествий Николай Пржевальский совершил сотни открытий, сделал подробное описание множество рек, озер, пустынь, впервые правильно нанес на карту высочайшие горные цепи Центральной Азии. Зоологические и ботанические открытия ученого не менее значительны, чем географические. Он открыл и описал десятки новых видов животных, среди которых знаменитая лошадь, названная в его честь.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: она не просто терпит мои творческие метания, она в этом во всем со мной варится, поддерживает все мои творческие идеи, помогает мне их воплощать. Она мой идеолог, можно сказать. А сыновья – наша гордость. Это музыканты молодые, старший наш господин студент, трубач, уже играет в лампасах. А младший волторнист готовится к поступлению, электрогитарист в своей молодой рок-банде. Так что мы все одна музыкальная семья. Я считаю, все, что нам дается, по заслугам или по милости Божьей. И я судьбе за такую семью благодарен.
1: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
1: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «хайка» сегодня почти не услышишь в обычной речи. Зато в старых текстах оно встречается нередко. «Хайка» — это осуждение, порицание, резкая критика. По звучанию легко догадаться. Слово связано с глаголом «хаять», то есть ругать, бронить, говорить о ком-то плохо. Эти слова действительно родственны и когда-то активно употреблялись оба. Например, могли сказать «подвергнуть хайке», «избежать хайки». За это его ждет хайка. Звучит жестко, по смыслу так и есть. Речь шла не о мягком замечании, а довольно резком осуждении. Со временем грубое и резкое слово «хайка» вышло из употребления. Его вытеснили более современные и нейтральные – осуждение, порицание. Так что «хайка» – это не просто архаизм, а напоминание о том, как раньше звучала сама критика – прямее и жестче. Глагол «хаять» пока остался в разговорной речи, но стремительно устаревает.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А знаете, как побывать в настоящем Средневековье? Чтобы с рыцарями и лучниками, замками и лошадьми? Для этого достаточно съездить в Анапу, а оттуда доехать до поселка Сукко. Почти два десятка лет назад местные бизнесмены объединились с реконструкторами и построили живописный замок с броским названием «Львиная голова». В нем есть все – схватки на мечах, конные и пешие. Участники турниров тщательно воспроизводят оружие и доспехи разных эпох. Лучный тир напоминает о любимом советском фильме с песнями Высоцкого. А в мастерских гончара и кузнеца можно познакомиться со старинными ремеслами наших предков и самому сделать себе сувенир. Гордимся Анапой – лучшим детским курортом России.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тверь – город Афанасия Никитина, автора «Хождения за три моря», первой русской книги о командировке. Бронзовый памятник стоит на берегу Волги. Неподалеку расположен императорский путевой дворец. Раньше цари останавливались тут по пути из Петербурга в Москву. Здесь Карамзин читал Александру Первому отрывки из своей истории. Любителям Питера исторический центр Твери напоминает северную столицу в миниатюре. В 18 веке после пожара императрица Екатерина II велела отстроить Тверь в едином стиле по образу и подобию Петербурга. Тверская фишка – музей козла, единственный в мире. В нем собрано все, связанное с этим животным. От римских монет с козликами до прикидов козла Панкрата. Есть в Твери и оригинальный музей, посвященный Плюшкину. Владельцы собрали предметы советского быта от игрушек до первого советского компьютера. А еще в Твери установлен памятник уроженцу города Михаилу Кругу. Ну а мы послушаем неофициальный гимн столицы Верхневолжья в исполнении Евгения Окунева.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало,

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в истории женщина – тяжелый водолаз. Получив специальность инженер-гидротехник, Нина Соколова пришла на работу в легендарный «Эпрон» – экспедицию подводных работ особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Домашние концерты и музицирование, литературно-музыкальные кружки и небольшие организации. В XIX веке небольшие дружеские кружки любителей музыки постепенно стали превращаться в профессиональные сообщества. Первым, конечно, был Петербург, но вскоре вслед за столицей концертные объединения стали появляться во многих российских городах. О том, как организовать музыкальную жизнь в России, рассуждал даже писатель Лев Толстой. Могучий мыслитель часто рассуждал на темы, далеких от его литературного дела. Но все же решающее слово сказали выдающиеся музыканты, в первую очередь пианист-виртуоз, дирижер и композитор Антон Рубинштейн. Именно он организовал в Петербурге на базе кружка любителей пения сначала певческую академию, а вскоре и русское музыкальное общество. Так, в 1859 году в России появились профессиональные музыканты.
0: Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: возчиках камней. Один говорил, что просто возит камни, другой, что зарабатывает деньги, а третий гордо отвечал: «Я строю храм». В этом и есть весь смысл. Когда ты относишься к своему делу не как к рутине, а как к созданию чего-то важного, даже самая простая задача обретает высокий духовный смысл. Созидательный труд – это и есть наше личное творчество, вне зависимости от того, чем именно ты занимаешься – программируешь, учишь детей или записываешь песни. Для нашего поколения важно чувствовать, что мы – часть одного большого дела. Мы не просто строим карьеру, мы своим трудом создаем будущее нашей страны. Есть классное выражение – «хоть капля моего и меду есть». Это про то, что даже самый скромный вклад важен для общего успеха. Когда ты работаешь вдохновением и ответственностью, твой труд становится формой служения Отечеству, а осознание того, что ты создаешь что-то полезное для людей, приносит самую искреннюю радость.
1: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дом под шпилем. Одна из знаковых архитектурных достопримечательностей Барнаула, расположенная в историческом центре города. Это здание выделяется своим высоким остроконечным шпилем, который заметно выделяется на фоне городской застройки и стал символом Барнаула начала 20 века. Построенный в начале 1900-х годов, дом отражает стиль модерн с элементами неоготики. Шпиль, венчающий здание, придает ему особый характер, напоминает средневековую башню и привлекает внимание жителей и гостей города. Интересный факт. В советское время здание выполняло разные функции. От жилого дома до общественных учреждений. Но шпиль сохранился и по сей день, став визуальной жемчужиной Барнаула. Сегодня дом под шпилем – популярный объект для фотосессий и прогулок, символ архитектурного наследия города.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Всем привет, это Иван Чебанов, слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Негодяй. Сегодня это слово звучит резко. Ну ты и негодяй. Так говорят, когда хотят упрекнуть человека в плохом поступке. Но изначально смысл у него был совсем другим. Раньше негодяем называли человека, который негоден к воинской службе. Причины могли быть разными – здоровье, возраст, физическое состояние. Со временем значение изменилось. Слово вышло за пределы военной сферы и стало употребляться шире. Негодяй – это уже не тот, кто не может служить, а тот, кто поступает недостойно. Интересно, как меняется оттенок от нейтрального определения к резко негативному. Сейчас это слово звучит как обвинение, почти оскорбление. При этом его корень по-прежнему читается «негоден». Просто теперь речь идет не о службе, а о человеческих качествах. Так негодяй прошел путь от официального термина до слова с сильной эмоциональной окраской.
0: Радио «Гордость».

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Андрей Бачканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бачканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бачканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: По струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь.

ли ты нехороша? Так хороша ли ты нехороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыта настежь нараспашку. Загадочная русская душа, загадочная русская душа, порой без...

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвини Харкестер на связи. Слушайте наш трек.

0: крашен диска на танцполе и горячо.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерева клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Поощрение отечественных талантов, приобщение публики к серьезной музыке и распространение музыкального образования – таковы были главные цели Русского музыкального общества, созданного в 1859 году. Благодаря РМО в Петербурге и Москве начали работу две консерватории, активно проводились концерты с четко выстроенной афишей, звучали новые сочинения. На одном из таких вечеров исполнили первую симфонию Бородина, подлинного титана русского симфонизма. Александр Порфирьевич Бородин, автор «Князя Игоря», был не только гениальным композитором, но столь же выдающимся химиком-органиком, врачом, одним из организаторов высших женских врачебных курсов. Первую симфонию он посвятил своему другу Милию Балакиреву, композитору, главе «Могучей кучки». Эпический размах, героический дух – все эти черты, присущие его музыке, мы слышим в симфонии. Ее создатель вдохновлялся Бетховеном и считал первую симфонию самой западной из трех. Публика встретила премьеру восторженно, исполнение то и дело прерывалось аплодисментами.
0: Радиостанция «Гордость».

Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень.

0: будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
3: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Привычное нам слово «люстра» заимствовано из французского языка, куда, в свою очередь, пришло из итальянского в значении «светить, освещать». В русском языке слово «люстра» зафиксировано в начале XIX века. До этого люстру переводили с французского как «зарительница» или даже «паникадила». Зарительница считалась более светской формой, а вот паникадилом и по сей день называют главный светильник под куполом православного храма. На металлической основе по кругу в один или несколько ярусов располагаются свечи, лампады или лампы, символизирующие божественный свет. Согласитесь, для бытового светильника это название слишком торжественно, поэтому французская люстра укоренилась в русском языке прочно и быстро. У Гоголя в «Мертвых душах» копченая люстра со множеством висящих стеклышек уже размещается в общей зале обычного трактира.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Даже в зеркале

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дом-корабль в Москве на Тульской впрямь похож на круизный лайнер за счет балконов, опоясывающих его по периметру. Изначально он был не серым, а белоснежным, и сходство было еще больше. Строили его два десятилетия – с 70-х до начала 90-х. Причем одну часть уже заселили, а вторая оставалась огромным долгостроем. Возводили его люди, которые строили атомные электростанции. Поэтому здание даже по советским меркам необыкновенно прочное. Все несущие конструкции сделаны из самых лучших по тем временам материалов. Первые оригинальные окна имели стекла толщиной 6 мм. По легенде, несущие конструкции дома строили с расчетом на направленный ядерный взрыв. Планировки в доме нетипичные. Есть даже двухуровневые четырехкомнатные квартиры, которые делали специально для многодетных атомщиков. А еще дом окружен множеством легенд. Например, меж квартир якобы прячутся тайные комнаты, почему-то замурованные еще на стадии строительства, без дверей, зато с окнами.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Защитники Отечества» Маргарита Одясова написала по просьбе ее друзей, сотрудников петербургского филиала фонда «Защитники Отечества». Песня должна была быть душевной и рассказывать о добровольцах, оказывающих всестороннюю поддержку нашим бойцам.
1: Я походила, посмотрела, как они работают, насколько действительно душой они вкладывают. Вот нам нужна вот такая. А нас о том, что, чтобы и ребята знали, что мы здесь, что мы с ними, что, возвращаясь оттуда, они не возвращаются в пустоту, они возвращаются в огромный плацдарм помощи, любви, понимания. Ну и вот я это постаралась все спеть.
0: Когда песня была готова, она обрела иное значение, ведь в ней рассказывается не только о сотрудниках фонда, но и о матерях и женах, всех тех, кто сейчас служит своей родной земле и верит в нашу победу. Слушаем песню Маргариты Одясовой «Защитники Отечества» в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Предприятие по производству промышленных роботов открыли в Челябинске. Производство оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и назвали завод роботов. Заводские инженеры разработали роботы-манипуляторы нескольких типоразмеров. Грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров, станков и конвейеров. В текущем году завод перейдет от изготовления опытных образцов к серийному производству. Пока планируется производить 600 роботов разных видов в год, а по выходу на проектную мощность – до 1000 роботов ежегодно.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: прощаться пора.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Слушаем своих.

Перед иконой погасла свеча. Завтра нам бой принимать за Россию. Бог мой, ну что ж, на все воля твоя. Друг мой, поручик, вы вновь замолчали. Русская доля, согласен, трудна. Но ведь мы столько побед одержали. Даст Бог и эту отметим сполна. Блеск аксельбантов стал будто тускнее. Потяжелел вдруг Георгиевский крест. Спросите тихо,

О, Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России, вернемся сквозь все.

0: Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России, и пусть содрогнется земля, как прежде мы встанем под наши святые знамена, чтоб быть вместе с вами в лихие для вас времена. Как прежде мы встанем под наши святые знамена, и Бог нам поможет, здесь русская наша земля.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Ох уж этот лук! Лук! Нет, речь не о репчатом овоще, а о том, как кто-то выглядит. В современной речи это слово означает образ, стиль, наряд. Все, что мы видим на человеке от головы до ног. Это слово пришло из английского «look», буквально «взгляд», «внешний вид». В русском языке оно закрепилось в разговорах о моде, социальных сетях и молодежной культуре. Можно услышать классный лук, лук для вечеринки или, например, лук на фотосессию. Чаще всего лук используют, когда хотят подчеркнуть стиль, гармонию вещей и аксессуаров. Например, блогер может показать лук с новым пальто и ботинками, а кто-то собрать лук из повседневных вещей, но так, чтобы все выглядело правильно.
1: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79. Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Для меня крепкая семья – это надежный тыл и источник силы. Близкие люди, которые поддерживают в любой ситуации, уважают друг друга, делят радости и трудности, передают из поколения в поколение традиции и ценности, воспитывают детей в атмосфере любви и взаимопонимания. Основа стабильности и благополучия не только отдельной семьи, но и всего общества.
0: Истории о главном. Радио «Гордость». Здесь все свои.

Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видеоисполнение.

0: личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Ученый, морской офицер и чиновник. Почти все русские композиторы-классики XIX века имели первое и совсем не музыкальное образование. Так Римский-Корсаков закончил морской кадетский корпус. Бородин был химиком, Мусоргский недолго служил в Министерстве государственных имуществ. Дело в том, что в годы их обучения не было ни музыкальных школ, ни консерваторий. Кстати, первую консерваторию в России мечтал открыть князь Потемкин, но Екатерина II так и не дала добро. Еще несколько проектов появилось в начале XIX века, но лишь благодаря Русскому музыкальному обществу и пианисту и дирижеру Антону Рубинштейну идеи воплотились в жизнь. Впрочем, поначалу многие посчитали и его план не больше, чем нереальной мечтой. Но единомышленники были найдены, деньги собраны, план работы продуман. В 1859 году учредили Русское музыкальное общество, а вскоре появились консерватории в Петербурге и Москве.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российская государственная библиотека, ранее известная как библиотека имени Ленина, крупнейшая библиотека Европы и одна из самых больших в мире. В ее 19 ярусах хранится около 47 миллионов книг, журналов и диссертаций. История библиотеки начинается в середине 19 века с коллекции графа Николая Румянцева. В 1918 году она стала главной библиотекой страны, а ее фонды расширились в 4 раза благодаря национализации. В библиотеке также появился секретный отдел с идеологически вредной литературой. Фонды библиотеки пополнялись новыми изданиями даже в тяжелое военное время. После войны в Ленинке появится пневмопочта, специальный лифт для книг, а также возможность изучить некоторые издания в формате микрофильмов. Библиотека и сейчас продолжает пополнять свои фонды, оставаясь не только уникальным источником знаний, но и культурных мероприятий.
0: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Спасибо деду» в исполнении известной питерской группы «Хейман». Слова и музыку написал лидер коллектива Александр Хейнман. Песня «Спасибо деду» посвящается участникам Великой Отечественной войны и празднику Победы. Уже несколько лет группа ставит эту композицию у себя в соцсетях 9 мая. Вспоминаем подвиги наших дедов и слушаем песню «Спасибо деду» на «Радио Гордость». Редактор

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Николо-Архангельский храм. Одна из жемчужин Балашихи. Его построили в 18 веке, и он до сих пор сохранил свой облик, избежав перестроек и разрушений. Церковь во имя Михаила Архангела и Николая Чудотворца заказали князья Долгоруковы в стиле пышного московского барокко. Храмы этого типа есть в Москве, но в области Николо-Архангельский в Балашихе единственный в своем роде. Он пережил нашествие наполеоновских солдат, стоявших в деревне. Местному священнику удалось уговорить их не трогать церковь. Не рушили храм и во время революции. С 18 столетия уцелели даже богатый позолоченный иконостас и ажурные золоченые узоры на крыше. Любим нашу Балашиху!
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Радиостанция «Гордость».
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-нейрохирург. Серафима Брюсова в девичестве Сидорова во время Первой мировой войны работала медсестрой в хирургических госпиталях. Окончила Второй Московский медицинский институт. С 1928 года по приглашению Николая Бурденко работала сначала в нейрохирургической клинике, а потом в Московском нейрохирургическом институте. Блестяще оперировала, обучала нейрохирургии ординаторов и аспирантов. В 1939 году Брюсова защитила докторскую диссертацию, в 1941 стала профессором, написала более 40 научных работ. Среди них особую ценность представляет первая отечественная монография «Ангиография мозга».
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Привет, Радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Апельсин, самый популярный в наше время цитрусовый плод в мире, стали культивировать в Китае еще до новой эры. В 15 веке мореплаватели завезли его в Европу, где в большинстве стран стали называть китайским яблоком. Например, на старофранцузском название звучало как «помдешин», на староголландском «аппелсин». Из Голландии слово в почти неизменном виде пришло в Россию. Долгое время экзотические плоды были доступны далеко не всем. Во Франции большим любителем апельсинов считался Людовик XIV, в России – Петр I. Сохранилось письмо, в котором говорится, что государь был охоч апельсины кушать. Интересно, что задолго до сладкого апельсина через Аравию и Персию в Европу завезли горький апельсин – померанец. Столь же яркий, эффектный, очень ароматный. Употреблять его в пищу было невозможно. А вот эфирные масла из цедры и цветков ценились высоко. Во многих странах прижилось арабское название горького апельсина «наранжи». Потом его производные «оранж» и «ориндж» вытеснили первоначальные названия сладкого апельсина китайского яблока почти повсеместно. А вот в русском языке и апельсин сохранился, и появились слова от корня «оранж», «оранжевый» и «оранжерея». Великий и могучий, как известно, к заимствованиям относится рачительно, русифицируя их и перерабатывая под свои нормы.
0: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Семен Гиргалав – выдающийся врач 20 века, который усовершенствовал методы военно-полевой хирургии и разработал новую классификацию ран, значительно повлияв на развитие мировой медицины. Он уделял особое внимание термическим повреждениям, особенно обморожениям, и создал эффективные методы лечения, что позволило существенно сократить летальность на фронте. За свои достижения Гиргалав получил сталинскую премию, которую направил на помощь в борьбе с фашистской Германией и дослужился до генерал-лейтенанта медицинской службы. В годы Второй мировой войны он был заместителем главного хирурга Красной армии и активно участвовал в создании военно-медицинской доктрины, подчеркивая важность сортировки и диагностики пострадавших. С 1944 года стал действительным членом Академии медицинских наук. Гиргалав также занимался учебной и методической работой, создав уникальную учебную базу для подготовки хирургов. Его специализированный курс стал основой для обучения отечественных и зарубежных специалистов. Инновации Семена Гиргалава в лечении военно-полевой хирургии спасли тысячи жизней и оказали влияние на медицину не только в СССР, но и во всем мире.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Высокие нравственные идеалы. Звучит серьезно. Для меня это жить по совести, играть по совести. Потому что идеалы, они как камертон. Если ты на них настроился, ты слышишь, когда фальшивишь сам. В творчестве это значит не гнаться за хайпом. Не превращать искусство в товар, не петь в то, во что ты не веришь. Мы пишем только про то, о чем знаем. Все наши песни – это жизненные истории. О дружбе, о любви. Как бывает непросто, как важно оставаться человеком. После концерта, когда кто-то ко мне подходит и говорит «спасибо за ваши песни», я понимаю, значит, мы все делаем правильно. Все делаем верно, сыграли верно. Не ради лайков, не ради денег. Ради чего-то настоящего.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей.

0: ФС-77-85-492 выдано Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 88-м корабль совершил 2 оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили 3 корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. Буря цела и сейчас находится на космодроме, а третий, это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Тихон Синицын, гуманитарка. В степи давно уже не жарко, до бездорожья только шаг. Они везут гуманитарку, проехав трассу и большак. Через курганы над обрывом, через разбитые мосты, дома, разрушенные взрывом, солончаки и блокпосты, через сожженные поселки, обледеневший Терекон. Блажен, кто милостив, поскольку помилованным будет он.
2: Поэт и художник Тихон Синицын родился и живет в Севастополе. Преподает в Малой академии наук. Так в городе называется детский центр дополнительного образования. Его стихи публикуются в литературных журналах, изданы в трех авторских сборниках. Стихотворение «Гуманитарка» автор посвятил участникам Севастопольской и Крымской гуманитарной миссии благочиния Севастополя и Крымской митрополии. С самого начала СВО они оказывают помощь участникам спецоперации и жителям прифронтовых регионов.
0: Радиостанция поддержки президентского фонда культуры.

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тихий Дон начинается с ручейка-фонтанчика в детском парке Новомосковска. Это одно из мест, где через реку можно перешагнуть. Красивая Меча – приток, после которого Дон становится большой рекой. Фотографы ездят на Мечу ради белых меловых скал, редких в нашей стране. В Воронежской области, в урочище Кривоборье, Дон изгибается идеальной подковой. Донские места – казацкие, шолоховские. Их духом можно проникнуться в станице Старочеркасской, которая много лет была главным городом донских казаков. Местный историко-культурный музей открыли еще в советское время по инициативе Михаила Шолохова. Атаманский дворец в стиле классицизма сохранился с позапрошлого века. В нем можно увидеть памятники славного прошлого, азовские трофеи Петра Великого, трофейные солнечные часы, которые казаки вывезли из Турции. Едем на Дон и слушаем посвященную ему песню казачьего ансамбля «Лазоревый цветок» на радио «Гордость» 107.1 FM в Ростове-на-Дону.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Аркаим – это загадка древней цивилизации. В 1989 году археологи открыли здесь поселение, которое поразило мир. Представьте себе город в форме колец, мощные оборонительные стены и четкая ориентация по сторонам света. Это не случайность, а тщательно продуманный план. 2000 человек жили здесь, создавая уникальную культуру. Но однажды они сожгли свой город и исчезли. Почему? Этот вопрос волнует ученых и любителей истории. Спустя 4 года после открытия на этом месте появился историко-культурный заповедник Аркаим. Он стал настоящей сокровищницей. Здесь можно увидеть культовые сооружения древних народов и священные камни Менгиры. Каждый шаг по парку – это путешествие в прошлое. Реконструкция казачьей избы переносит нас в другую эпоху. А коллекция керамики, изделий из камня и металла рассказывает о жизни людей, которые когда-то населяли эти земли.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

уникальном интернет-ресурсе в удобном формате традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Роскосмос разрабатывает транспортно-энергетический модуль «Зевс», который совершит революцию в освоении космического пространства. Аппарат сможет доставлять большие грузы как на околоземную орбиту, так и к другим планетам Солнечной системы. По расчетам, «Зевс» сможет забрасывать на Луну или Марс до 10 тонн, тогда как предел современных аппаратов в 5 раз меньше. Основа решения — использование ядерных энергоустановок. Сейчас разгон космического аппарата достигается за счет мощного, но кратковременного ускорения. 80% топлива сжигается на старте. Из-за этого современные ракеты могут летать лишь на небольшие расстояния. «Зевс» использует ионные ракетные двигатели. Они и сами меньше и едят меньше топлива. Но есть у них крупный недостаток — их тяга невелика. И вот российские ученые нашли выход — ядерный реактор. Опыт у нашей страны уже есть. Еще СССР запустил в космос 32 аппарата с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. В случае удачи «Зевс» сможет летать до спутников Юпитера. Проектные работы планируется завершить к концу года, а первый полет запланирован на 2030.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских протезов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Мне очень хочется, чтобы эти песни вас порадовали, вдохновили и позволили чаще улыбаться.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хорошо знакомое всем слово «шарить» недавно приросло новым значением. «Шарить» в русском литературном языке означает «рыться, искать что-либо наугад, на ощупь». Например, у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» дед шарит по карманам в поисках люльки, то есть трубки. Можно шарить взглядом, лучом фонарика или прожектора, опять же, в поиске чего-либо. Есть жаргонное «шариться», в смысле ходить, бродить где-то, особенно в темноте. Однако в конце 20 века появился еще один смысл. «Шарить» в молодежном, а также интернет-сленге, значит хорошо разбираться в теме. С развитием интернета это выражение стало очень популярно. Появились связанные с ним слова, например, «прошаренный» в чем-либо, то есть «знаток», «эксперт». Как «искать вслепую» превратилось в «разбираться», лингвисты спорят, но выражение обрело большую популярность уже во многих поколениях.
0: Радиостанция «Гордость».

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь.

Там с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Этот российский писатель, этнограф и лексикограф, а также военный моряк и военный врач, посвятил жизнь увлеченному собранию богатств русского языка. Свои научные и литературные труды он подписывал как Владимир Луганский или Казак Луганский. Такой псевдоним он использовал в честь своего родного города Луганска. Этот выдающийся человек известен всему миру как автор толкового словаря живого великорусского языка и один из учредителей Русского географического общества. Имя его Владимир Иванович Даль. Кроме знаменитого словаря, в котором содержится около 200 тысяч слов, Даль опубликовал пословицы русского народа. Этот сборник содержит 32 тысячи фраз. Здесь не только пословицы, но и поговорки, речения, присловия, загадки и другие образцы малых жанров русского фольклора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Когда я слышу слово «служение», я представляю не только солдат на параде, хотя их тоже. Я представляю врача, который 30 лет принимает пациентов в районной поликлинике. Учительницу, которая выучила полдеревни. Тракториста, который встает в 4 утра. Все они служат своей стране. Каждый на своем месте. Я тоже хочу так, чтобы моя работа была не только про деньги, а про какую-то пользу. Ответственность за судьбу страны – это, по сути, ответственность за то место, где я нахожусь. Если каждый будет делать свое дело честно, страна сама собой станет крепче. Перекладывать это на кого-то наверху нечестно, прежде всего, по отношению к себе.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Т-92 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый в мире препарат против болезни Бехтерева разработали российские ученые из Медицинского университета имени Пирогова в Москве. Им удалось создать антитела, работающие против клонов иммунных клеток, вызывающих заболевания. Болезнь Бехтерева имеет аутоиммунную природу. Клоны иммунных клеток атакуют собственные антигены организма. Результат – хроническое воспаление позвоночника и некоторых суставов. Со всеми аутоиммунными заболеваниями есть проблема. Их лечение так или иначе подавляет иммунитет. Созданный нашими учеными препарат позволяет выделить вредоносные клоны и уничтожить только их, не затронув иммунитет человека. Сейчас он уже проходит заключительную стадию клинических испытаний.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

родные. Нас живых еще не так мало. Поднимем руки.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Макеева. События.
2: Посвящается началу специальной военной операции. Мы возвращаемся в историю, всему на свете вопреки. И нам кричат, что нет, не стоило на битву поднимать полки. Мы снова стали неудобными, мы снова встали в полный рост. Берем свое, родное, кровное. Наш выбор радикально прост. Собрать разбросанные камни, собрать себя из тех руин, в которых мы, казалось, канули, где ты один и я один, но рождены земли просторами, где бродит вольная гроза. Мы возвращаемся в историю сказать свое большое «да».
3: Автор стихотворения Наталья Макеева. Поэт, прозаик, журналист, политолог, общественный деятель. Автор двух сборников прозы и одного поэтического. Член Союза писателей России и Союза писателей Донецкой Народной Республики.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

История одной песни. А знаете, что песню «Владимирская Русь» для группы «Черный кофе» написал Александр Шаганов, автор «Бессмертных», «Выйду ночью в поле с конем» и «Батяни комбата»? Это было одно из первых его стихотворений и тот самый хит, с которого началась его карьера автора песен. Поэту было 17 лет, он сдал сессию, шел по заснеженной Ильинке, и вдруг в голове словно само сложилось. Деревянные церкви Руси, перекошены древние стены. Название «Владимирская Русь» пришло позже и связано с малой родиной Шаганова, деревней Пегасово под Суздалем. Спустя несколько лет уже отполированное стихотворение высоко оценил Андрей Вознесенский. Тогда Шаганов предложил его основателю «Черного кофе» Дмитрию Варшавскому, который уже положил на музыку другое стихотворение поэта «Звездный водоем». «Владимирская Русь» взлетела в топ, а ее создатель ушел из Мостелефонстроя писать песни. Слушаем «Владимирскую Русь» группы «Черный кофе» на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Все знают, что Астрахань была крупным центром русской торговли с Востоком. Однако не всем известно, что с тех пор на Советской улице остались интереснейшие здания торговых подворий, где и сейчас живут люди. Самое молодое подворье – армянское. Его строили в середине 19-го столетия. Армянские купцы владели им вплоть до революции. Здание в стиле классицизма, но с ярким восточным привкусом. Самое интересное – это двор, сопоясывающий здание по периметру галерей. Здесь мало что изменилось с начала 20 века. Полное впечатление, что находишься в старинном восточном городе. Рядом расположено персидское подворье. Два этажа с мезонином, сводчатые галереи вдоль всего здания. Старожилы помнят, что когда-то тут держали верблюдов. С начала 20 века сохранились лестницы с аутентичными перилами и балясинами. Оба дома – памятники архитектуры федерального значения. На первых этажах, как и в старину, работают магазины, а вторые с советского времени используются как жилье.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83 этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Отечественные ученые создали первую в нашей стране мощную лазерную установку. Над исследованиями трудились совместно Самарский национальный исследовательский университет и самарский филиал ФИАНА. Все необходимые расчеты делали на самарском суперкомпьютере «Королев». Все существующие сейчас мощные лазеры устроены по-разному. Российская установка работает на излучении диодных лазеров и инертных газах, например, аргоне, криптоне, ксеноне. Это принципиально новая концепция. До сих пор лазеры работали на парах щелочных металлов. Они более активны, соответственно, такие лазерные установки менее устойчивы к воздействиям. Во всем мире сейчас существует лишь 5 лазеров сопоставимой мощности. Используют их по-разному. С помощью самарской установки ученые уже сейчас изучают различные аспекты реакции горения. Например, смотрят, как в двигателях появляется сажа. Со временем лазеры будут использоваться для связи. Ну а в не столь уже отдаленном будущем мощные установки смогут разрушать угрожающие Земле астероиды.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярность музыкальной и фольклорной группы «Бурановские бабушки» давно выплеснулась далеко за пределы России. Напомним, группа родилась в удмуртском селе Бураново. Изначально бабушки исполняли старинные фольклорные песни на удмуртском языке. Потом перепели на родном языке ряд российских и зарубежных хитов. Но народные песни были и остаются основой их репертуара. В том числе частушки. Этот жанр русского песенного фольклора сложился в 19 веке, быстро распространился и завоевал популярность на всей территории нашей необъятной страны. Сегодня плясовые и лирические частушки любимы самой широкой аудиторией всех возрастов. Они исполняются на разных языках народов России и неизменно пользуются популярностью. Бурановские бабушки, частушки, языки исполнения, удмуртский, русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Самый поющий актер Евгений Дятлов добился известности благодаря культовым сериалам начала нулевых, «Улицам разбитых фонарей» и «Бандитскому Петербургу». Его путь к славе был непрост и нетипичен. Родился актер в Хабаровске в 1963 году. В детстве втайне от матери-учительницы занимался боксом. При этом актер, который впоследствии будет играть в сериалах про бандитов, окончил музыкальную школу по классу скрипки и учился в университете на филолога. По андроповскому призыву попал в армию, отслужил в топогеодезическом отряде на Западной Украине в Череповцах. Дважды просился в Афган, не пустили. Демобилизовался сержантом, трудился на трубопрокатном заводе. В 86-м поступил в театральный институт в Ленинграде. Сценическую карьеру начал не актером, а музыкантом. В юности Дятлов был рокером, работал с питерской группой «Аукцион». Потом играл в молодежном театре на Фонтанке. Известная роль того времени – Шервинский в «Днях Турбиных». Поет Евгений Дятлов и сейчас, но от рока неожиданно перешел к романсам и народным песням. Сменить жанр его убедил певец и педагог Эдуард Хиль. Актер часто участвует в шоу «Романтика романса» на канале «Культура». Он уверен, что романс сохранил настоящее человеческое чувство. Евгений снимается и в кино. Зрители запомнили яркого коррупционера Матвея Гагарина из фильма «Тобол». А для роли в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Давайте послушаем потрясающий романс «Белые акации, грозди душистые» в исполнении Евгения Дятлова.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ижевск – город, который стал родиной советского мотоциклетного производства. Еще в 1930-х годах здесь открыли Ижевский мотоциклетный завод, и с тех пор имя Ижевска навсегда связано с мотоциклами. На заводе создавались легендарные модели, которые ездили по всей стране, от больших городов до отдаленных деревень. Именно здесь родились мотоциклы «Иж», ставшие символом надежности и доступности советской техники. Завод обеспечивал не только гражданский рынок, но и армию, поставляя транспорт для войск и почтовой связи. Со временем производство развивалось, внедрялись новые технологии, создавались спортивные и гоночные модели. Мотоциклы «Иж» участвовали в соревнованиях, побеждали в мотокроссе и на трассах страны, завоевывая уважение специалистов и любителей скорости. Сегодня наследие ижевских мотоциклов живет не только в музеях и коллекциях, но и в сердцах тех, кто ценит инженерную мысль, качество и историю советского машиностроения. Ижевск навсегда остается родиной мотоциклов, с которых началась целая эпоха отечественного мотоциклетного производства.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Подводная лодка К-162 «Золотая рыбка» – одна из самых эффективных в мире субмарин. Ее водоизмещение составляло 5500 тонн, а длина – 110 метров. При этом «Золотая рыбка» была очень маневренной и быстрой. Ее мировой рекорд по скорости для подлодок – более 80 км в час – не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было. История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За 2 дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
2: А служба службой везде, и на земле, и на воде, и друга верного рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
1: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического, дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Среди лицеистов, однокашников Пушкина было много великих людей. Один из них – Федор Федорович Матюшкин, адмирал и полярный исследователь. Счастливый путь! С лицейского порога ты на корабль шагнул шутя. И с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя. Так писал о нем великий поэт. Родился Матюшкин в немецком Штутгарте в семье русского дипломата. Морем заинтересовался именно в лицее, директор которого Энгельгард был другом Крузенштерна и сам обожал море. От своего учителя Матюшкин заразился любовью к океанам. Сразу после выпуска наш герой пошел в военно-морской флот и отправился в кругосветку. Вместе с командой шлюпа «Камчатка» он прошел через Атлантику, Индийские и Тихие океаны и морем же вернулся в Санкт-Петербург. Экспедиция прошла вдоль берега Калифорнии, изучила Камчатский полуостров и Алеутские острова. Через несколько лет путешественник вновь отправится на восток, на этот раз по суше. Вместе с другим великим исследователем Фердинандом Врангелем он изучил устье Индигирки и впервые точно положил на карту побережье Восточной Сибири. Затем изучал бассейны рек Большой и Малый Анюй, исследовал Колыму и Чукотку. Полярники проделали весь путь по льду. Затем была вторая кругосветка все с тем же Врангелем. Матюшкин успешно командовал судами, воевал, достиг должности сенатора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Монумент «Скорбящая мать» в Цивильске – это символ памяти и горечи. Он был открыт 30 сентября 2006 года. Его создал талантливый чувашский скульптор Анатолий Розов. Этот памятник посвящен героям, ликвидировавшим последствия Чернобыльской катастрофы, а также воинам-афганцам и участникам боевых действий. История создания памятника началась в конце 80-х годов прошлого века. На собрании работников совхоза «Присурский» жители единогласно поддержали идею о воздвижении монумента. Они вложили собственные средства и в 1990 году открыли его в День Победы. Это место стало центром памяти для местных жителей.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Песню «Порушка» вокалистки фолк-группы «Сказки» называют космической, отчасти от того, что выпущена она 12 апреля 2025 года. А еще из-за авторской, непривычной для народной мелодии аранжировки композитора Алексея Иванова. Четырех из пяти вокалисток связывают с Ивановым годы концертной деятельности в составе созданной им группы «Иван Купала». В основе припева «Космической порушки» знаменитая одноименная песня «Порушка Параня» из села Афанасьевка Белгородской области. Эта плясовая мелодия стала особенно популярна в среде фольклористов и поистине является гимном всего фолк-движения. А в куплете звучит сложнейшая и невероятной красоты в распеве протяжная лирическая песня «Эх, молодой», записанная фольклористами в Касимовском районе Рязанской области. Группа «Сказки», «Порушка», язык исполнения русский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Слушайте, слово «гуманизм» звучит так солидно и веско, что его так и подмывает произнести в какой-нибудь длинной мантии, поправляя очки на носу. Но если сбросить всю эту академическую шелуху, то в сухом остатке мы получим очень простую и важную вещь. Человек – это не винтик в огромной машине, не строчка в статистическом отчете, и уж точно не просто потребитель услуг. Это главная ценность, вокруг которой вообще все должно вертеться. Гуманизм – это наше право на то, чтобы нас слышали, ценили и давали возможность быть счастливыми просто потому, что мы родились людьми. Но мы часто путаем теорию и практику. Есть гуманизм из толстых книжек. Это такие рассуждения о благе всего человечества сразу. А есть обычная человечность в быту. И вот она-то и есть самая настоящая. Это когда ты видишь в другом человеке не функцию, а личность. Согласитесь, есть огромная разница между эффективным менеджером, который видит в сотрудниках только графики производительности, и нормальным человеком, который понимает, что у коллеги может заболеть ребенок или просто выдаться паршивый день. Быть гуманным – это уметь сопереживать, даже когда у тебя самого дел по горло. В нашей культуре гуманизм всегда был пропитан каким-то особенным теплом. Это не просто сухое признание чужих прав по закону, а искреннее человеколюбие. Это когда ты придерживаешь дверь человеку с тяжелыми сумками, когда уступаешь место или просто не хамишь в ответ на чью-то резкость. Такие мелочи, как ни странно, и создают ту самую атмосферу, в которой хочется жить. Мы верим, что доброта и уважение к личности – это вообще ни разу не слабость. Наоборот, в нашем жестком мире это настоящая суперсила, доступная каждому. В 2026 году, когда вокруг нас все больше цифр, алгоритмов и искусственного интеллекта, оставаться просто человеком становится настоящим вызовом. Гуманизм сегодня – это наш щит против равнодушия. Это вера в то, что никакие технологии не заменят простого человеческого тепла и искреннего взгляда глаза в глаза. Когда мы ставим благополучие человека выше любой выгоды, мы создаем мир, где каждый чувствует себя на своем месте и под защитой. В конечном счете, гуманизм – это просто умение замечать тех, кто рядом, и беречь это хрупкое право каждого из нас на достоинство и радость.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых-2026». В этом году мы впервые выходим

0: На эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Слушайте на «Радио Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на «Радио Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Хорошие новости – региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ивенская певица, музыкант, специалист в области традиционной культуры Татьяна Игнатенко выступает под творческим псевдонимом «Гявук». Также называется одна из ее композиций «Гявук». В переводе на русский это означает «рожденная на рассвете». Вот что рассказывает сама певица об истории создания песни. «После нескольких выпущенных синглов хотелось сделать песню о себе, такую, чтобы она рассказывала обо мне, описывала как творческую личность. Слова написала мама певицы, Нина Николаевна. Научный работник, носитель ивенского языка. Именно она пишет тексты песен для своей талантливой дочери. Аранжировка, соединяющая аутентичное и современное звучание, дело рук музыканта Алексея Панфилова. В композиции слышны традиционные бубен и варган, есть даже звукоподражание голосам птиц. «Гявук». Композиция «Гявук». Язык исполнения «Эвенский».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира по шахматам. Он побеждал так часто и так долго удерживал титул, что до сих пор остается одним из претендентов на звание величайшего шахматиста всех времен и народов. Родился он в 911-м под Выборгом, но детство провел в Петербурге. Учился в политехе, с раннего детства увлекался шахматами. В 14 вошел в историю, обыграл действующего на тот момент чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку. Дело, правда, было во время сеанса одновременной игры, но Миша стал кумиром поколения. В 20 он сделался чемпионом СССР. В 25 на турнире в Англии опередил тогдашнего чемпиона мира Алехина. Наконец, в 48-м Ботвинник сам стал чемпионом мира и 9 лет подряд удерживал этот титул. Дальше была долгая борьба. Матчи с новыми чемпионами, поражения и победы. Но все признавали, в мировую историю шахмат Ботвинник вошел еще при жизни. Важным достижением чемпиона была популяризация интеллектуального спорта в нашей стране. С 60-х годов наш чемпион вел всесоюзную школу шахмат, проводил турниры для молодежи и детей. Но людей посмотреть, себя показать съезжались ребята со всей огромной страны. С его школы шахмат началась карьера множества известных советских, российских спортсменов. А сам чемпион не ограничивался спортом. Он был доктором технических наук и стоит у истоков работы над проблемами искусственного интеллекта в нашей стране.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: «Pick me» — это выражение «прямая калька» с английского. На русский переводится как «выбери меня». «Pick me» в молодежном сленге может быть отнесено и к девушке, и к парню. Но впервые его стали применять именно к девушкам. Еще до эры соцсетей в американской литературе появилась «Pick me girl». Спорят до сих пор, кто первым использовал это выражение, но суть его проста. Женщина, которая ну очень хочет понравиться мужчине. Сначала так обозначали девочек, которые ради парней ведут себя по-свойски. Ходят на футбол, играют в танчики и пьют наравне с мужчинами. Потом, когда таких стало много, «pick me» наоборот стали называть подчеркнуто женственных особ, заявляющих, что видят себя исключительно в роли домохозяйки. Но суть не меняется. «Pick me» — это человек, который пытается казаться не таким, как есть, лишь бы понравиться противоположному полу.
1: История одной песни.
4: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня 71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Ивушка.
1: В музыкальной индустрии, как и в любом большом деле, все держится на команде. Для меня взаимоуважение – это не просто вежливость. Это когда ты ценишь таланты и особенности каждого человека рядом с собой, вне зависимости от его статуса или роли. Классно находиться в обществе людей, которые тебя уважают, ведь это дает невероятный заряд сил и мотивации двигаться дальше. Когда в команде есть признание ценности друг друга, работа становится намного легче и драйвовее. Но уважение – это только половина дела. Оно всегда идет рука об руку с готовностью подставить плечо. Взаимопомощь – это простая и искренняя поддержка, когда ты делишься своими силами и временем с тем, кому сейчас сложно. У нас в стране это всегда было частью культуры. Раньше всем миром строили избы, а сегодня мы всей страной становимся волонтерами, помогаем героям на СВО и поддерживаем тех, кто оказался в трудной ситуации. Это и есть наш российский подход, когда важна компетенция и вклад каждого человека в команде, идущей к одной цели. Такая взаимная поддержка дает нам ту самую уверенность, что любые наши планы и мечты обязательно исполнятся. Россия выбирает путь уважения во всем – в музыке, в науке, в спорте и даже в большой политике. Мы рассчитываем на свои силы и на тех, кто рядом, но при этом всегда сами готовы прийти на помощь. Для меня это и есть настоящий стиль жизни – строить крепкие отношения на доверии и знать, что ты не один, потому что рядом есть люди, готовые разделить с тобой трудности и успех.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В 2009 году Россия совершила прорыв, создав первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов». Сегодня она работает у берегов Чукотки, обеспечивая энергией целый город. Уникальное решение для труднодоступных регионов. Но знаете ли вы, что академик Ломоносов не просто вырабатывает электричество? Он также обеспечивает опреснение морской воды, решая проблему водоснабжения в суровых арктических условиях. Интересный факт. Реакторы академика Ломоносова – это модифицированные реакторы, используемые на атомных ледоколах. Это обеспечивает высокую надежность и безопасность работы станции. Академик Ломоносов – это смелый шаг в будущее энергетики, наглядно демонстрирующий технологические возможности России.
2: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда, но на самом деле впервые она была исполнена группой «Любэ» в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе, а написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Николай Гоголь, цитата. «Любезный молодой человек с личиком, которое можно упрятать в дамский редикюль». Исчерпывающий портрет, не правда ли? Ведь редикюль – это крошечная дамская сумочка в виде мешочка на шнурке. Слово «редикюль» пришло в русский язык из французского в конце 18 века, когда Франция была законодательницей мод. Изначальное его название – ретикюль, от латинского «ретикулем» – «сеточка». А редикюлями гадкие мужчины их прозвали в насмешку. С французского «редикюль» переводится как «смехотворный». Мода на редикюли распространилась вместе с ампирными платьями, нарочито простыми, с высокой талией и струящейся юбкой. По образцу античных хитонов и туник. Многослойные тяжелые юбки на каркасах ушли в небытие. А вместе с ними объемистые мешочки для рукоделия в виде накладных карманов, которые крепились к поясу и легко скрывались в пышных складках. Вскоре слово «редикюль» настолько распространилось, что им стали называть любую дамскую сумку. И тут уж литераторы порезвились от души. У Тургенева читаем. «Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого редикюля в виде мешка». У Некрасова героиня привозит целый редикюль булок. А вот и ехидный Булгаков. Актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный редикюль. Можем продолжить, но не будем.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Сергей Эйзенштейн, автор «Броненосца Потемкина», изобрел множество приемов, которые сейчас являются прародителями всей современной режиссуры. Но если бы не революция 17-го, мир, вероятно, знал бы Эйзенштейна-архитектора. Будущий киномастер учился на инженера-строителя и собирался пойти по стопам отца-архитектора, но вступил в Красную армию, служил телефонистом-сапером. Затем стал художником-декоратором в театре «Пролеткульта». Начал сам ставить спектакли, за одно увлекся монтажом фильмов и так пришел к режиссуре. К Эйзенштейну обратился всесоюзный староста Калинин и попросил срочно снять фильм о событиях 905-го. За 3 месяца режиссер создал «Броненосец Потемкин». В нем снимались обычные люди с одесских улиц. Половину эпизодов Эйзенштейн придумал на ходу. В финале черно-белой киноленты над кораблем реет ярко-красный флаг. Его раскрашивал сам мастер. Фильм имел колоссальный успех. Сборы побили все рекорды. До сих пор сцены из Потемкина цитируют другие режиссеры. Затем были Александр Невский и Иван Грозный. Специально для фильма о Грозном царе Эйзенштейн реконструировал печное действо, древний церковный чин с элементами театрального представления, вышедший из употребления еще в 17 столетии. Режиссер лично в мельчайших деталях контролировал пошив костюмов, которые впоследствии возьмет Гайдай для своей комедии про Ивана Васильевича.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Артис. Вернулись парни.
3: Вернулись парни с боевого. Вернулись на своих ногах. Жива Россия и здорова. Чего не скажешь о врагах. Сгущались над равниной тучи, но верен был и был суров, как Божий суд, отряд летучий, безбашенных штурмовиков. Отваги есть, куда излиться слепящим ливнем из ведра. На месте вражеских позиций теперь бездонная дыра. И проще самого простого сказать о сущностях земли. Вернулись парни с боевого, распили чай и спать легли.
4: До начала СВО Дмитрий Артис, поэт и драматург, работал в разных театрах. Писал стихи и пьесы. Выпустил 7 книг. На фронт пошел добровольцем в свои почти 50. Стал командиром боевой группы штурмового подразделения. Делом доказал, что он еще ого-го, потому и позывной Артиса «Ого-гош». На передовой вел дневниковые записи и продолжал писать стихи. В дневнике поэта есть такая запись. «Мы добровольцы. Не профессиональные бойцы с багажом в десяток войн, а простые люди, которые не смогли сидеть дома на диване, понимая, в какой опасности Отечество».
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление. Подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Нейросеть для эффективного распознавания опухолей мозга на снимках МРТ создал ученый из Челябинска Сычин Кумар. Ни для кого не секрет, что правильно прочесть снимок МРТ может далеко не каждый врач. Для этого требуется и опыт, и внимательность. К тому же нагрузка на медицинских работников большая. Глаз человека естественным образом замыливается. Но на помощь врачам скоро придет искусственный интеллект. Ученые из Южно-Уральского федерального университета написали нейросеть на питоне и обучили ее на 3000 снимков пациентов с подтвержденным диагнозом. Теперь компьютер умеет неплохо распознавать менингиому, глиому, опухоли гипофиза. Изобретение осталось чуть-чуть допилить, и его уже можно внедрять в больницы. Но финальное слово, конечно, остается за человеком. Исследование проверили при поддержке Российского научного фонда.
3: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Сахалин – крупнейший остров России и один из самых рыбопромышленных регионов России, не считая Камчатки. История заселения региона советскими гражданами началась в 46-м году прошлого столетия. Тогда Совет народных комиссаров издал постановление. Всех переселенцев освободили на 10 лет от всех денежных налогов, страховых платежей, обязательных поставок государству продуктов питания. В итоге в начале 50-х на острове проживало уже более 600 тысяч человек. Это дало особый толчок развитию рыбной отрасли в регионе. Началось все с того, что сошло на нет Сахалина хоккайдское стадо сельди. И рыбаки, которые работали только в прибрежной зоне, оказались в тупике. Тогда правительство решило строить крупный рыбопромысловый флот в порту Невельска. И в 1953 году траулеры «Нептун» и «Нейва» вышли в Охотское море и впервые взяли курс к западному побережью Камчатки на промысел камбалы. Кстати, почти тогда же рыбаки начали осваивать добычу сайры, которая вскоре полюбилась всему СССР. Так островным рыбакам был открыт путь в Большой океан. Ровно 70 лет назад началось промысловое освоение Охотского моря, а также всех побережий Сахалина и Курильской гряды. К этой замечательной дате жительница этого региона, автор-исполнитель Анастасия Сакума, выпустила красивую песню «Сахалинская девчонка», посвященная родному острову.
4: Я могу с точностью сказать, что Сахалин вот меняется только в лучшую сторону. Конечно, есть какие-то моменты, которые хотелось бы улучшить, но я думаю, что со временем и эти моменты тоже исправятся, и остров только будет расцветать.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: В 44 километрах на северо-запад от Санкт-Петербурга расположился курортный поселок Репино. До 48 года он назывался Куокколо, что в переводе с финского «рыболовный крючок». Это место, где жили и творили многие гении отечественной культуры. Илья Репин, в честь которого переименовали поселок, жил здесь в усадьбе Пинаты более 30 лет. Здесь находится его могила и музей. В Куокколе он написал портрет Федора Шаляпина, картины «На разведке», «Защитники Москвы», «Козьма Крючков» и многие другие. Репин придумал для рукописного альманаха Корнея Чуковского название «Чукокколо». В нем публиковалось огромное количество великих деятелей культуры, многие из них в необычных амплуа. К примеру, Шаляпин как художник, Собинов и Куприн – поэты, Блок – комедиограф. В Куокколе жили или отдыхали писатели Леонид Андреев, Иван Бунин, Максим Горький, поэты Осип Мандельштам, Давид Бурлюк, Василий Каменский, режиссер и драматург Николай Евреинов. Владимир Маяковский, гуляя по пляжу, сочинял здесь свою первую поэму «Облако в штанах». А советский гроссмейстер, шестой чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник родился в Куокколе. Слушайте радио «Гордость» в Санкт-Петербурге на частоте 93,3 FM, и вы узнаете еще много интересного.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Не все знают, что современный музей-усадьба Тютчева-Овстук начинался очень скромно. Всего-то с одной мемориальной комнатки в школе, которую открыл молодой учитель Владимир Гамолин. Постепенно, по крупице, ему удалось собрать личные вещи поэта и членов его семьи, первые переводы его стихов на иностранные языки, прежде всего болгарский. В 70-е годы энтузиастам удалось добиться решения о полном восстановлении усадебного дома Тютчевых. Сейчас в зданиях усадьбы, воссозданных из руин, можно увидеть подлинную обстановку тютчевских времен, вышивки, созданные его женой и дочерями, все то, что служило вдохновением для великого поэта и патриота России.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: 2026 год объявлен президентом годом единства народов России. И это, на мой взгляд, глубоко символично. Каждый год 4 ноября мы отмечаем День народного единства. Праздник, который напоминает нам, в самые трудные минуты истории нас спасало именно единство. Не каждый сам за себя, а осознание «мы одно целое, мы один народ». Благодаря единству народов и осознанию общности пути были вписаны самые яркие страницы в историю России. Ратные подвиги, когда в одном строю против врага стояли русские, татары, чеченцы и башкиры, якуты и дагестанцы. Грандиозные трудовые свершения, когда всей страной поднимали целину, строили БАМ, возводили города за полярным кругом. Культурные и научные достижения, где переплелись гении разных народов, создавая единую великую российскую культуру. Вспомните Отечественную войну 1812 года, народное ополчение, где вместе шли и дворяне, и крестьяне, люди разных губерний и национальностей. Вспомните Великую Отечественную войну, подвиг 28 панфиловцев, среди которых были русские, украинцы и казахи. Сегодня в зоне специальной военной операции это единство проявляется с новой силой. Бойцы разных национальностей называют друг друга «брат», и это слово дорогого стоит. У подвига нет национальности. Так называется проект, рассказывающий о героях СВО, представителях разных народов. В одном окопе, под одними пулями, не спрашивают, какой у тебя паспорт или какая вера. Там важно только одно – ты прикрываешь спину, ты не предашь, ты свой. И здесь я хочу сказать самое главное. Для меня это ценность личная. Я могу сказать о себе словами, которые, наверное, близки миллионам моих сограждан. Не русский я, но россиянин. Это не противопоставление, это осознанное, благодарное принятие своей принадлежности к великой многонациональной общности. Россия – это не только русский мир в узком смысле. Россия – это семья семей, где каждый народ, и большой, и малый, сохраняет свое лицо, свой язык, свои традиции, но при этом ощущает себя частью единого целого. Быть россиянином – значит чувствовать эту кровную связь с историей страны, с ее победами и трагедиями, с ее культурой и ее людьми. Неважно, какой национальности твои предки, важно, что ты здесь родился, вырос, живешь и здесь хочешь строить будущее для своих детей. Важно, что ты готов стать на защиту этой земли, потому что она твоя. В этом смысле единство народов России – это не унификация, не стирание различий. Это умение видеть в другом своего, уважать его язык, обычаи, его веру и при этом понимать, у нас общая история, общая боль, общая радость и общая судьба. Когда мы говорим о единстве народов России, мы говорим о фундаменте нашего существования, о том, что позволяет нам оставаться суверенной, сильной, самобытной цивилизацией в мире, где так много разделений и конфликтов. И пусть 2026 год станет не просто календарной датой, а годом нашего общего осмысления, кто мы, зачем мы и почему мы вместе.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево – скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.
1: История одной песни.
2: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». «Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое». Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Катухин Петр Семенович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Петр Катухин воевал на фронтах с декабря 41-го. Сначала бойцом стрелковой роты, 43-го санинструктором. В этом качестве вынес с поля боя более 200 раненых, брал на себя и другие задачи. При форсировании Вислы он заменил собой павшего командира взвода и отбил атаку врага. В феврале 45-го в боях за один из польских городов Катухин выносил на себе раненого. Пробираясь траншеями, он услышал из подвала разрушенного дома немецкую речь. «Hände hoch! Gehen Sie hier aus!» – «Руки вверх! Выходите!» – крикнул Петр. Никакой реакции. Тогда он бросил гранату и открыл огонь. Из подвала с поднятыми руками вышли 26 солдат и офицеров. Санинструктор отконвоировал их в штаб. Потом быстро вернулся за раненым. Победу Петр Катухин встретил в Праге. Был трижды ранен, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, дважды медалью за отвагу и другими медалями. Золотую звезду героя он получил в 46-м.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Ольга Тихонова, руководитель Всероссийского творческого центра поддержки участников СВО и их семей «Лисёна Арт».
2: Сегодня у нас в студии Ольга Тихонова, руководитель Всероссийского творческого центра поддержки участников специальной военной операции «Их семей». Центр называется «Лисёна Арт» и волонтер центра Александр Бордик. Ольга, я знаю, что в марте этого года вы встречались с президентом, с Владимиром Владимировичем. Очень интересно. Все-таки, ну, что тут говорить, не каждому выпадает такая честь. Уже, значит, заслужили, очевидно. Ну и хочется о впечатлениях. Как это случилось вообще?
3: На самом деле, да, это истинная правда. Честно вам скажу, для меня это не просто гордость. Это, наверное, какая-то огромная честь, но самое уникальное, что до встречи с президентом, где-то буквально за 2,5 месяца, мы сидели с дочкой вечером, пили чай, и она мне говорит: «Мам, ну понятно, что у тебя одна мечта, чтобы папа скорее вернулся домой, а есть у тебя еще какие-то вот прям такие мечты?» Я говорю: «Знаешь, Ариш, я бы мечтала вот встретиться с президентом, чтобы пожать ему руку и сказать спасибо за все, что он делает». Я вот сейчас искренне, честно вам об этом говорю. И когда мне позвонили, сказали, что меня приглашают на встречу, я на самом деле была уверена, что в Фонде защитников Отечества накануне дня 8 марта, да, Международный женский день, меня приглашают все-таки на встречу с Сергеем Семеновичем Собяниным на круглый стол, поделиться опытом, потому что мы уже не первый год там волонтерили, помогали, проводили все различные мероприятия. Но так сложились обстоятельства, что я сама была приятно удивлена и узнала уже о том, что все-таки встреча не только с Сергеем Семеновичем Собяниным, но и с нашим прекрасным верховным главным командующим. Да, скажу честно, сердце стучало так, что я думала, оно выпрыгнет. Я очень переживала и волновалась, потому что, вы понимаете, там тайминг ограничен, и не как здесь, да, у вас там есть возможность спокойно рассказать все. То есть там у каждой девочки, а нас было 17 человек из различных регионов России, 3 минуты – это максимум, за который трехлетний опыт, трехлетний, я не знаю, багаж всего того, что ты сделал. И сказать, что я переживала, наверное, это сказать вообще ни о чем. Но когда зашел к нам в аудиторию Владимир Владимирович, и я начала говорить, мне предоставили слово, я смотрела в глаза, я вам честно скажу, у меня было ощущение, что передо мной мой папа, либо какой-то самый родной и близкий человек. Настолько теплая энергетика, настолько человек располагает своей душевностью и человечностью. Знаете, это не как вот в кабинете там какого-нибудь чиновника, где сухой взгляд и просто для галочки тебя слушают, а это настолько человек погружался в каждое мое слово, что я даже не заметила, как я просто рассказала полностью всю свою жизнь. И, безусловно, у меня было только одно волнение. Ну как, да, такому человеку донести, что вот мы такие замечательные и прекрасные, мы ходим по госпиталям, на сегодняшний день у нас уже огромное количество опыта за спиной, и мы просто с ребятами рисуем, лепим, поем, танцуем, делаем какие-то поделки, обереги отправляем на фронт, пишем письма поддержки нашим бойцам. И когда меня выслушал Владимир Владимирович и сказал фразу, я запомнила ее на всю жизнь, и теперь она со мной шагает и придает мне сил и уверенности в том, что мы делаем. Он мне сказал: Ольга, вы делаете уникальные вещи, вы через творчество стучитесь в самое сердце. Потому что я лично был неоднократно в госпиталях, и когда я ребятам говорю: ребят, вы вернулись оттуда, вам нужны психологи, вам нужны психотерапевты, они наотрез, но это же мужчина, вы же сильные, да. Вам же вообще не нужна никогда никакая помощь, вы вообще готовы там свернуть горы. Но тем не менее, у каждого из вас есть огромное сердце и душа. И когда она переполняется уже болью, утратой, потерь своих боевых товарищей, когда вы переживаете то, что происходит дома, пока вы там защищаете нас, вы тоже нуждаетесь в помощи и поддержке, вы тоже нуждаетесь в том, чтобы это сердце уже освободить от всех переживаний. И для меня было бесценно увидеть, что президент понял, чем мы занимаемся, и, главное, подчеркнул значимость и важность наших дел добрых.
2: Мне бы хотелось, Ольга, вот именно, чтобы вы представили следующую песню, которая будет звучать у нас в эфире.
3: То есть я могу сейчас выбрать прямо вообще ту песню, которая мне очень нравится, и я хотела бы поделиться со всеми слушателями?
2: Именно так, Ольга.
3: Наверное, тогда это будет наш замечательный, прекрасный Александр СТ. Дай ему сил, чтобы он победил. Я честно вам скажу, с момента начала специальной военной операции, будучи на всех концертах, когда Саша поет эту песню, я, конечно, не могу быть без сырости, но я максимально постараюсь сегодня здесь этого не делать, не топить. Но было бы здорово послушать, потому что в каждой фразе, в каждом слове у Саши есть та надежда, та вера, та забота, та любовь, которой мы укрываем своих защитников и говорим им каждый день: все будет хорошо, вы обязательно все вернетесь домой живыми и здоровыми, а мы вас очень сильно ждем дома.
2: Прекрасно, потому что до этого мы слушали песню одного друга «Радио Гордость» Родиона Газманова, а сейчас будем слушать Александра Степанова, Сашу СТ, который с радиостанцией «Гордость» вот с нашего первого дня основания. Саша всегда с нами, участвует во всех наших фестивалях, концертах, приходит сюда, в студию, и впервые песни обычно появляются его на радио «Гордость», а затем уже куда-то распространяются дальше. Ну а песня «Дай ему сил», она действительно знаковая, причем в ней, помимо вот этого основного смысла поддержки наших бойцов, наших ребят, есть еще и другие смыслы, которые вложил Александр. Мы когда вот с ним общались, многие в этой песне слышат о поддержке президента и говорят, что эта песня о Владимире Владимировиче. Вот каждый видит что-то свое, но при этом эта песня действительно нас объединяет. И я думаю, Ольга, вы знаете, что один из создателей радиостанции «Гордость», Николай Расторгуев, тоже эту песню на своих концертах исполняет. Саша СТ, «Дай ему сил» в прямом эфире на радио «Гордость».
4: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит от

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Роман Рубанов. «Бог войны». Бог войны говорит грозным голосом, сотрясая Донецкую степь. И пехота за ним не угонится, и на танках за ним не поспеть. Он как море, исполнен удали. Он идет за верстою верста к тем, кто заняли в Мариуполе Азовсталь. Бог войны говорит страшным голосом, так другие не говорят. А Серега из города Горловки что-то вроде Пономаря. Он за ним, он всегда с ним рядом, с этим богом, который суров. Он подносит ему снаряды, слать приветы нацбату Азов. Он уверовал в бога этого, что стоит за простых людей. Этот бог не вращает планеты, не умеет ходить по воде. Он прокладывает дорогу в ржавой слякоти и снегах. Страшный бог, грозный бог, но другого бога нет у нас для врага.
2: Роман Рубанов, поэт, актер, режиссер. Родился в Курской области, живет и работает в Курске. Заведует литературно-драматургической частью концертно-творческого центра имени Щепкина. Награжден медалью за заслуги перед Курской областью третьей степени. Рубанов – автор 4 поэтических книг. Каждая из них – присяга на верность малой родине и нашей общей великой родине – России.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии, членов

0: гордых РФ.
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история Мордвы не забыта. «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» – одна из самых обширных в Мордовии. А шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. «Торома» – «Йор, веселая голова». Язык исполнения – макшанский.

за пинов ярце, эстен за пинов ярце, эстен за катов, ну эстен за я горясь. Его вани виякай, виякай. А все ты скинбайсков ты, бука кемон рамов ты, бука кемон рамов ты, я стершаин калов ты, его норясь.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Капица – легенда отечественной и мировой науки. Физик, инженер, инноватор. Лауреат Нобелевской премии за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Ввел в мировой научный обиход термин «сверхтекучесть». Существует легенда, как Петр Леонидович стал аспирантом научного светила Эрнеста Резерфорда. Англичанин говорил, что свободных штатных ставок в его лаборатории нет. Тогда Капица поинтересовался, какую точность в своих экспериментах Резерфорд считает достаточной. Узнав о погрешности в 3%, Капица заметил: добавление одного сотрудника к 30 имеющимся лежит в пределах экспериментальной погрешности. Резерфорд такую логику оценил и принял Капицу в лабораторию. Еще одна шутка гениального физика касалась исследования альфа-частиц. Для этого нужно сильное магнитное поле, которое, в свою очередь, просто плавит провод в электромагните. Петр Леонидович придумал пускать ток в течение очень короткого времени, которого хватало для исследования примерно 0,01 секунды. И говорил, что является самым высокооплачиваемым ученым в мире. Полную зарплату получает за работу, которая занимает пару секунд в год. Очень известен у нас в стране и сын Нобелевского лауреата Сергей Петрович Капица. Он был, возможно, лучшим популяризатором науки на отечественном телевидении. Почти 40 лет бессменно вел передачу «Очевидное невероятное».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Музей «Партизанская поляна» – совершенно особенное место для истории Брянска. Дело в том, что именно здесь, в 1941 году, незадолго до начала немецкой оккупации, был произведен смотр всех брянских партизанских отрядов, всех тех героев, кто на оккупированной территории боролся с немецко-фашистскими захватчиками. Впоследствии здесь располагалась стоянка легендарного Дмитрия Кравцова, одного из первых брянских партизан, павших за родину. Сейчас на партизанской поляне можно увидеть мемориалы в честь известных брянских партизан, а также технику времен Великой Отечественной. Традиционно 9 мая музей – место сбора ветеранов партизанского движения и бывших подпольщиков.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город сыра и льна, Островского и Ивана Сусанина. Народному герою посвящена площадь, которую в просторечии зовут Сковородкой, за идеально круглую форму. Ее главная достопримечательность – пожарная каланча, сохранившаяся с начала 19 века. Знаменитой она стала еще тогда. Император Николай I считал, что такой даже в Петербурге нет. А рядом с каланчой стоит статуя самой знаменитой уроженки Костромы – Снегурочки. По легенде, если ее потереть, загаданное непременно сбудется. Образ Снегурочки родился из-под пера драматурга Островского, который много лет жил и творил в окрестностях Костромы. Сейчас его память бережно хранят в музее Щелыкова. Бревенчатый бело-голубой усадебный дом, построенный дочерьми писателя, зовут «Домом Снегурочки». Памяти Островского посвящена белая ротонда в Костромском парке, ставшая одним из символов города. Едем в Кострому и слушаем посвященную городу песню группы «Иван Купала» на радио «Гордость» 98,5 FM.
4: Здорово, Кострома!
5: Здоровенько!
4: Что вы делаете?
5: Обряди вам, милый, я мню!
4: Умните! Умните!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Сейчас, казалось бы, время, когда достоинство не в чести, потому что соцсети, СМИ, наш образ жизни, да, вот ярмарка тщеславия, в которой мы живем, это все не про достоинство, наоборот, это про то, как расталкивать конкурентов локтями, чтобы получить внимание медиа, публики. Это все не про достоинство. Но для художника, так как я творческий человек, я так воспринимаю мир, вот твое внутреннее видение, да, то, что ты... У тебя есть какое-то предназначение, миссия, и ты не можешь размениваться на какие-то компромиссы, там, делать какую-то попсу на потребу публики. А у тебя есть как бы понимание то, ради чего ты это делаешь. Вот это и есть достоинство. И мне кажется, это так же чувствуют и люди нетворческих профессий. Вот внутренний стержень понимания того, кто ты есть, какой культуре ты принадлежишь. В общем, внутренняя целостность, а не разменивание себя на какие-то мелочи нашей жизни.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что Воронежский океанариум входит в топ-10 в Европе? В 2015 году он получил престижную международную премию в области туризма. Кстати, океанариум в Воронеже единственный из европейской топовой десятки, расположен не на морском побережье, а в глубине материка. Открыли его в 2011-м недалеко от трассы М4 Дон. Среднегодовое число посетителей с тех пор около 250 000. Коллекция океанариума насчитывает больше 300 видов рыб и морских млекопитающих и разделена на 4 тематические зоны – леса и степи, полярные воды, джунгли, моря и океаны. Среди обитателей – зеленая морская черепаха, песчаная тигровая акула, нерпы, пингвины. Объем главного аквариума с акулами – 380 тысяч литров. Океанариум признан Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и ведет научную работу. История одной песни.
2: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
3: Я сегодня до зари.

Я тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью.

0: нашей войны.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Слово «массаж» пришло в русский язык из французского в середине 19 века, вскоре после того, как само слово и техники массажа появились во Франции. Во французском и многих других европейских языках слова, означающие «массаж», также заимствованы и звучат сходно. Согласно основным версиям, корни слова могут происходить из латинского, греческого или арабского. Исходники также звучат похоже и означают «разминать», «растирать», «надавливать». Массаж как метод лечения и оздоровления применяется издавна и в странах Востока, и в античных государствах. А в средневековой Европе оказался незаслуженно забыт, рассматривался как признак язычества, а лекарь, практиковавший массаж, подвергался гонениям. Россия счастливо избежала этих веяний. Еще в Древней Руси массаж развивался как банная технология. Славяне широко применяли приемы растирания, похлопывания, а также хвощевания. Так называли стягания вениками. В середине века массаж применяли в больницах при монастырях, позже в госпиталях, а в армии была штатная должность костоправа. Так что французское слово «массаж» попало на подготовленную почву, а такие светила отечественной медицины, как Боткин, Бехтерев и многие другие, способствовали превращению массажа из вспомогательного средства в самостоятельный метод лечения не только в России, но и в Европе.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из таких был великий русский писатель Лев Толстой, который во второй половине 19 века открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам преподавал грамоту, письмо, счет, русскую историю, естествознание, рисование и пение. Сперва идею графа организовать в своем доме бесплатную школу крестьяне встретили с недоверием. Поэтому в первый день лишь 22 ребенка, обутые в новые лапти, робко переступили порог господского дома. Но не прошло и двух месяцев, как число учеников выросло в 3 раза. Сама школа была известна свободными порядками. Учеников не наказывали за прогулы, им не задавали заданий на дом, никаких телесных наказаний в виде розг. Самым главным было то, что Лев Николаевич построил обучение на полной свободе учеников. Они сидели где хотели, могли спрашивать обо всем, советоваться с другими учениками. На переменах и после занятий Толстой показывал ребятам гимнастические упражнения, играл с ними в городки, бегал на перегонки. Они ходили на речку или в лес, водили хороводы. Детям так нравилось в школе, что они засиживались там допоздна, и граф развозил их по домам. Кстати, учебников тогда не было, и Толстой составил азбуку, по которой затем учились грамоте многие поколения.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса. Тихон Синицын. Лирический герой. Лирический герой, живущий у границы, где сны с передовой не прекращают сниться, где выжженная степь почти как позолота, где органично спеть под стрекот вертолета. Лирический герой, заставший перемены, я знаю город твой, твой голос сокровенный, заливы за горой не брошу, не уеду. Лирический герой, я тоже жду победу. Тихон Синицын. Полночь. Грозный рокот истребителя через форточку плывет. Ночью ангелы-хранители завершают свой обход. Регулярные субботники, чтоб поменьше стало мин, с плавным треском беспилотники падают в ультрамарин. Рефлексируешь неистово, ошалев от новостей. Холодок момента истины пробирает до костей.
3: Автор стихотворения Тихон Синицын. Севастопольский поэт и художник-график, преподаватель художественных дисциплин. Синицын – автор 3 поэтических книг, член Союза писателей России.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника «Чолбон» в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Революционную вакцину против гриппа скоро выпустят на рынок наши ученые. Это живой культуральный препарат, созданный путем генной инженерии и без куриных яиц. Дело в том, что вот уже 70 лет куриные яйца используются при производстве вакцин в качестве среды для размножения патогена. Инфекцию внедряют в волантаистный мешок куриного эмбриона, где она размножается. Затем жидкость вместе с патогеном откачивают вакуумом, очищают и используют в производстве вакцин. До недавнего времени такие куры были импортные. Лишь недавно их научились выращивать у нас. Сейчас исследователи из Центра Роспотребнадзора в Оболенске и сотрудники Новосибирского научного центра «Вектор» придумали технологию, позволяющую обойтись без пернатых. Это сделает препарат более экономически выгодным. Еще в вакцинах заменили по два компонента, что повысит их эффективность против штаммов, наступающих на Россию. Специалисты ожидают эпидемию, и Роспотребнадзор планирует привить 60% населения.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
3: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик и вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль «Таврида». Это очень сейчас долгая дорога, потому что нет перелета, и надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль «Таврида», где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд. И вот в этот раз позвали меня. Я открывал спектакль песни «Дай ему сил». А также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
4: есть
3: тоже
4: у нас в эфире,
3: есть,
4: да,
3: в эфире,
4: да,
3: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену. И мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехайенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносят гитару, я так... А я-то знаю всего 5 аккордов, и я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою, а там поговорим.
4: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

0: и вечная память.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Мария Поливанова – советский бесстрашный снайпер. Она отличилась высокой результативностью, уничтожая как немецких солдат и офицеров, так и их профессиональных снайперов. Даже выводила из строя целые пулеметные расчеты. С началом Великой Отечественной войны Мария сразу же пошла записываться в добровольцы, однако ее не приняли. В первые дни военкоматы были переполнены, и заявления принимали только от мужчин. Девушка не отчаялась и возглавила группу наблюдения и связи на предприятии «Аргавиапром», где она работала. Там она отслеживала полеты вражеских самолетов, которые пытались бомбить Москву. Вскоре ей все же удалось попасть на фронт. После курсов снайперов ее сразу зачислили в состав 528-го стрелкового полка. Однажды под деревней Гудчево Поливанова вытащила командира одного из батальонов полка из-под огня, тем самым спасла его от гибели. На ее счету более 140 убитых фашистов. Последний ее бой произошел в 1942 году под деревней Сутоки на Новгородской области. Сражаясь с немцами, израсходовав боеприпасы, снайперша дождалась подхода врага и подорвала себя вместе с окружившими ее фашистами, тем самым отбив тяжелейшую атаку солдат вермахта. За самоотверженный поступок Поливановой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Она стала символом бесстрашия и чести.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
4: Хацунь, кровная сестра Хатыни, особое место не только для Брянска, но и для всей нашей страны. Это была, вероятно, первая советская мирная деревня, полностью уничтоженная немцами. Сейчас Хацунь – это мемориал, где каждый камень проникнут памятью и скорбью. Гранитные стелы символизируют деревни и села Брянщины, уничтоженные немецко-фашистскими захватчиками. В музее, украшенном журавлиным клином, можно увидеть документы, посвященные расправе над Хацунью. Центральная часть мемориала – один из самых страшных памятников Великой Отечественной. На нем изображены символические жертвы расстрелов. Для школьников и студентов есть специальные патриотические экскурсии на мемориальный комплекс. А в целом посетить мемориал должен, наверное, каждый человек. Именно такие комплексы не дают нам забыть о том, к чему могут привести непомерные имперские амбиции, а также помогают всем нам сохранять человечность.
3: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
5: Приоритет духовного над материальным. Наверное, это самое главное и ключевое в указе за номером 809. Для такой страны, как Россия, с многовековой, тысячелетней православной традицией, духовность – это как воздух, без которого русский человек задыхается и погибает. Если не физически, так морально-нравственно точно. Вообще, духовное, оно всегда над материальным. Это естественное расположение. В самой природе человека первичен дух, а потом уже кости наши бренные. А материальное тоже, безусловно, важно. Оно зачастую служит средством достижения чего-то нематериального. Вот как в музыке, которая играется на вполне себе материальных музыкальных инструментах, гитарах, барабанах, скрипках. Но в итоге получается что-то нематериальное. Музыку нельзя потрогать руками, ее можно только почувствовать. И посмотрите, какое воздействие она имеет на людей. Я, конечно, говорю в первую очередь о музыке великих композиторов, в том числе и русских. Или вот, например, возьмем наших парней, которые героически сражаются сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Неужели они это делают только за деньги, за какие-то материальные блага? Ну, может быть, кто-то и да, но в основном они это делают за идею, за счастливое и светлое будущее для нас и наших детей, за Святую Русь, за Родину. А Родина – это тоже понятие нематериальное. Да, есть березки, есть земля, есть природа, но в целом это понятие духовное. Так же, как и победа, которая добывается кровью, потом, оружием, но само понятие победа исключительно духовное. Без духовного мы все погибнем. И наоборот, стяжи дух мирен, как говорил великий русский святой Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся. Понимаете? Не только ты, а тысячи. Поэтому, дорогие друзья, стяжайте дух мирен и включайте в свой каждодневный рацион пищу духовную.
3: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самая мощная ветроэлектростанция за полярным кругом. Крупнейшая в мире заполярная Кольская ветроэлектростанция введена в эксплуатацию в 2022 году в Мурманской области. Кольская ВЭС вырабатывает свыше 750 гигаватт-часов в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Совокупная мощность 57 ветроустановок позволяет полностью обеспечить электроэнергией города с населением более 100 тысяч человек. Оборудование ветропарка разработано с учетом специфики работы при крайне низких температурах. Каждая ветроустановка оборудована особой системой, которая позволяет заблаговременно определить риск возникновения наледи и в автоматическом режиме остановить вращение лопастей.
2: История одной песни.
3: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. «Тогда пришел Мотыль», — вспоминает поэт, — и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

повезет не в смерти, повезет в любви. А 9 граммов сердца постой, не зови. Не везет мне в смерти.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Третьяк – самый именитый вратарь 20 века, член сборной мира, куда вошли лучшие хоккеисты столетия. Десятикратный чемпион мира и девятикратный Европы. Первый в истории вратарь, получивший 3 золотые олимпийские медали. Родился в Подмосковье, сначала занимался прыжками в воду, с 11 лет играл в хоккей за ЦСКА. В хоккей его привела мама. Уже в 15 спортсмена заметил Анатолий Тарасов, который пригласил его на свои взрослые тренировки. Великий тренер помогал своим ученикам развить не только силу, но и бесстрашие. Один из приемов его тренировки назывался «Убей канадца». Каждый спортсмен должен был, правильно сгруппировавшись, с разбегу врезаться в дерево. Уже на юниорских состязаниях Третьяк собрал рекордное количество наград, а в 17 вошел в сборную СССР, став одним из самых молодых ее участников. Интересно, что изначально спортсмен играл как нападающий, но все время пытался инстинктивно защищать ворота. Тогда-то его и определили вратарем. Здесь он поставил несколько рекордов по количеству отраженных ударов и разработал виртуозную технику защиты ворот. Спортивную карьеру Владислав Третьяк завершил рано. Хотел больше внимания уделять семье. С тех пор занимается тренировкой и общественной работой. С начала нулевых возглавляет Федерацию хоккея. Избирался депутатом Государственной Думы. Интересный факт. В советское время знаменитый хоккеист владел одной из редких иномарок – «желтой Тойотой», призом лучшему игроку Кубка Канады. Советское правительство разрешило хоккеисту не платить за нее пошлину.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В 2023 году в город Волжский, Волгоградской области, начали возвращаться суслики – коренные жители поволжских степей. Эти милые грызуны покинули территорию будущего города в середине прошлого века, когда здесь начали подниматься заводские и жилые корпуса. Нынешний Волжский – второй по величине город Волгоградской области, крупный промышленный центр. Сегодня суслики в виде миниатюрных скульптур активно заселяют его улицы, площади и парки. У каждой из фигурок свое амплуа, подчеркивающее связь со знаковым местом или объектом. Каждая дополнена QR-кодом с исторической справкой. Например, на въезде в Волжский гостей встречает суслик-основатель со свитком-приказом. Суслик-строитель с мастерком в лапке рассказывает о первом в городе каменном доме. Суслики-молодожены приветствуют посетителей дворца бракосочетаний. Всего в Волжском обитают более 20 симпатичных, веселых зверьков. Их число продолжает расти.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Алена Минулина.
3: Я предлагаю начать с той самой песни, которая дебютировала у нас на радио «Гордость» очень успешно. Несколько недель, если не дольше, да, была в хит-параде. Люди активно голосовали. Тогда же вот появились первые вопросы. Кто такая Алена Минулина? Когда она у вас будет в эфире? Вот Алена у нас здесь. Представляйте песню.
4: Так, для этого еще пока микрофон не нужен. Петь песни – это, на самом деле, довольно тоже долгая история. Еще в 2016 году появились некоторые строчки, собственно, главный посыл – «Стрелам в поле больше не летать, у гонцов хорошие вести сегодня с милым. Идем не воевать, идем петь песни». Но тогда, видимо, еще вот время не настала. А потом прошло несколько лет. Дело в том, что эту песню, я над ней работала вместе с автором, с исполнителем, который скрывается под псевдонимом Red. Вообще, это большой человек, дивный, интересный музыкант. Всем рекомендую тоже найти Red, Art Mind, найти его проект, послушать его треки, потому что вот он несет то, что нам сейчас необходимо. Это то самое, тоже вот глубинное осмысление философское с русской точки зрения вообще и событий дня сегодняшнего, и опять же миросоздания в целом. И он как раз делал аранжировку совместно с моим саунд-продюсером Дмитрием Стрельцовым на эту песню. И он же исполняет вот вместе со мной, я сегодня вместе с ним исполню, средний куплет, рэп-часть, которая, мне кажется, очень важна и как раз раскрывает тоже смысл песни.
3: Алена Минулина на радио «Гордость». Петь песни.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Бессмертная. Мы за этих, вы за тех. Сердцу горестно и страшно в подступившей темноте. Разорвали день вчерашний. Вы за этих, мы за тех. Самолетов гул тревожный режет ночь на высоте. Невозможное возможно. Мы за этих, вы за тех. Дальше только неизвестность, ожидание потерь. Неизбывность груза 200. Вы за этих, мы за тех. Дети, книги и иконы, как мишени для потех. Эти помнят, те не помнят. Мы за этих, вы за тех. Эта рана не сквозная, черти пляшут на черте. Бабушка хранила знамя встретить этих и от тех. Что нас ждет, никто не знает. Буквы тонут на листе.
2: Это стихотворение о потере, говорит его автор, поэт Анна Бессмертная. О том, что безвозвратно и одномоментно распались дружеские связи, родственные узы и рухнули представления о действительности и о тех, кто казался другом и единомышленником.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
4: Возрастное ограничение 0+.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
3: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Знаете ли вы, что такое йойга? Йойга – это сольная певческая импровизация, которая некогда была популярна в Северной Карелии. Йойга имела отличительный признак – повторяющееся пропевание отдельных слогов

профессор Виктор Евсеев в 1957 году в поселке Колевала от исполнительницы Марии Михеевой. Ансамбль народной песни «Верия» «Тервихтулуа Вейерагелла» «Приветственная Йойга». Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Израиль Гельфанд – советский математик, основоположник математических методов в медицине. Уникальность его биографии в том, что ученый был самоучкой, не имевшим не то что высшего, но даже среднего образования. Родившись в 30-м году в Приднестровье, он рано бросил школу из-за бедности. Подростком переехал в Москву и работал гардеробщиком в Ленинской библиотеке, где постоянно занимался самообразованием. Затем стал ассистентом кафедры Вечернего химико-технологического института. Талант юного гения заметил Андрей Колмогоров, который взял его к себе аспирантом. По легенде, ученый увидел, как гардеробщик читает учебник по высшей математике, заинтересовался и дал Гельфанду несколько задач на пробу. К удивлению ученого, мальчик придумал новый способ их решения. Так началась карьера великого ученого. Его кандидатская диссертация стала полноценной научной работы, где Гельфанд разработал новые методы классического анализа. В 27 он стал доктором наук, к 40 издал 6 томов, посвященных теории обобщенных функций, которые до сих пор остаются классикой. В 60-е Израиль Гельфанд обратился к естественным наукам. Он первым придумал, как прогнозировать осложнения при инфаркте, создал систему алгоритмизации хирургических действий, а еще ученый вместе с врачами занимался биологией, изучал, как в мозгу передается информация. Забавно, что Гельфанда-биолога и Гельфанда-математика считали разными людьми. Никто не верил, что в наш век узких специалистов встречается широта людей Ренессанса.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бардак – интересное слово. Считается, что оно заимствовано из тюркских языков в значении «горшок с широким горлом». Именно такое определение дает российский лингвист Макс Фасмер. В любом случае, это значение устарело. Сейчас турецкий «бардак» – это чайный стакан с характерным сужением в середине, иначе «армут». Второе значение слова «бардак» – беспорядок, хаос. И здесь есть несколько версий. Первое. Вместительный глиняный горшок нередко служил хранилищем мелочей, чтобы не валялись повсюду и знать, где искать. Не напоминает случайно автомобильный бардачок? По другой версии, русский «бардак» образовался от созвучного и опять же тюркского слова «кавардак». Изначально это жаркое из мяса и тех продуктов, что найдутся под рукой. Опять же, смесь, путаница, неразбериха. То есть бардак и кавардак в русском языке стали практически синонимами. При этом бардак считается словом грубым, даже жаргонным, а кавардак – нейтральным. А все потому, что бардаком некогда называли публичный дом. Это своего рода эвфемизм, то есть замена неприличного понятия более приемлемым. Французское слово «бордель» исключает двойное толкование, а «бардак», созвучное и исходному «бордель», и «кабак», и «кавардак» звучало несколько пристойнее. Но осадок остался, а потому используется это слово все реже. Автомобильного бардачка вполне достаточно.
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если». Если...

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Директор департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Высокие нравственные идеалы – это духовный иммунитет народа. То, что позволяет нам, пройдя через эпохи безвремени, смуты, испытаний, каждый раз вставать, очищаться и оставаться собой. Это не отсутствие греха, это вечная способность к покаянию и восстановлению. Если посмотреть на историю России, она полна драматизма. Войны, смуты, революции, разочарования. Были времена, когда, казалось, рушились все устои. Были отдельные люди, чьи поступки мы не можем оправдать. И тем не менее, народ России в своей глубине никогда не утрачивал нравственного ориентира. Это удивительный феномен. Даже в самые темные времена большинство людей продолжали жить по совести. Жертвовать ради ближнего, поднимать из руин страну, воспитывать детей в честности и трудолюбии. Это говорит о том, что высокие нравственные идеалы – это не внешняя надстройка, не мода, не политическая программа. Это генетический код нашей цивилизации. Правда, милосердие, справедливость, взаимопомощь – эти понятия для нашего народа всегда были не абстракцией, а руководством к действию, даже когда следовать их было трудно и даже опасно. И здесь неизбежно возникает сравнение. Давайте честно. Сегодня мы видим, как в некоторых западных государствах последовательно, системно, на законодательном уровне размываются традиционные нравственные нормы. Культивируется вседозволенность, возводится в ранг добродетели нравственное разложение. Там перестали стесняться того, что всегда считалось постыдным. Более того, стыд объявили пережитком. И это не просто смена этических ориентиров, это утрата способности отличать добро от зла. А общество, потерявшее этот критерий, теряет и волю к выживанию, и способность к самосохранению. Россия при всех наших несовершенствах на этом историческом перепутье выбрала иной путь. Мы не забыли, что такое стыд. Мы не отменили совесть. У нас, может быть, не всегда получается жить по идеалам, но мы никогда и не объявляли идеалы ложными. И в этом огромная разница. Мы не говорим, нравственных ориентиров не существует, каждый живет как хочет. Мы говорим, вот высота, но мы пока до нее не дотянулись, но это высота, к которой мы будем стремиться. Когда сегодня мы говорим о защите традиционных ценностей, речь идет не о навязывании устаревших догм, речь идет о защите самой способности человека различать добро и зло, о защите того внутреннего компаса, который позволяет нам оставаться людьми в самом высоком, самом полном смысле этого слова. И закончить я хочу личным наблюдением. Мои деды, о которых я рассказывал, не говорили высокопарных слов о нравственных идеалах. Один воевал, второй строил. Но когда я смотрю на их жизнь, на то, как они относились к труду, к семье, ближним, к своей земле, я понимаю, они сами были этими идеалами. Они не рассуждали о добре, они его делали. И сегодня, оглядываясь на них, я отчетливо осознаю, быть русским человеком – это не национальность и не паспорт. Это внутренняя обязанность жить по правде и передать эту обязанность дальше.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На орбиту отправился скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС номер 6». Он абсолютно автономен и в каком-то смысле является мини-кораблем. МКС в данном случае означает модернизированный, компьютеризированный, синтетический. Одна из основных особенностей скафандра – система автоматической терморегуляции. Она поддерживает комфортный для космонавта режим, понижая или повышая температуру воды, циркулирующей по костюму водяного охлаждения. Космонавты перед выходом и во время его выставляют и меняют желательный температурный режим. Благодаря замене резиновой оболочки на полиуретановую, инженерам удалось повысить надежность скафандров. Использование нового материала увеличило срок их службы на орбите. К выходу в открытый космос скафандр готовится автоматически. История одной песни. «От Волги до Енисея» вошла в 8-й студийный альбом группы под названием «Россия». Появление этой песни в 2005 году в эфире произвело невероятный эффект среди околотворческих критиков. Сколько копий сломалось об эту песню. С момента ее появления и по сей день идут бесконечные дебаты на тему того, почему страну так укоротили. От Волги до Енисея. Ведь границы нашей России совсем другие. Отдельные юмористы сделали даже карту Любе, где обрезали территорию как раз от Волги до Енисея, задаваясь вопросом, а где вся остальная страна. Но это не помешало стать произведению одним из самых главных хитов группы. Потому что песня и есть, как сама наша Россия. Жизнерадостная, размашистая, добродушная, несущая хорошее настроение и любовь к жизни и всей нашей стране без всяких границ. В рамках трибьюта версию «От Волги до Енисея» исполнил представитель молодого поколения, певец Хабиб. Александр Шаганов вспоминает: «Эту песню я придумал в Белоруссии на одном из славянских базаров, ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в Витебске. После дня белорусской культуры и великолепного концерта я вышел из зала совершенно вдохновленный. Меня так зарядила эта атмосфера, эта музыка, что я, вернувшись в гостиницу, сел и написал «От Волги до Енисея». Боже, сколько упреков, я считаю, совершенно несправедливых я услышал. Что ты, Шаганов, так границы страны сузил?» Отвечаю, песня это не урок географии. В этой работе Любе, считайте, одна прекрасная река нашей Родины через припев передает привет другой великой реке России. Люблю ее слушать за задор и в то же время лиричность, за подвижность и танцевальность, к тому же она радостная. Слушаем песню «От Волги до Енисея» в зажигательной версии

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда одно слово может вызвать настоящий спор. Где поставить ударение? Например, в глаголе «начался». Можно услышать самые разные варианты – «начался» или даже «начался». Но по нормам русского языка правильный только один – «начался» с ударением на последнем слоге. Почему же возникает путаница? Дело в том, что в русском языке есть слова с так называемым подвижным ударением. Оно может менять свое место в разных формах слова. Посмотрите, в неопределенной форме мы говорим «начаться». Ударение падает на второй слог. А вот в форме прошедшего времени мужского рода ударение уходит в конец – «начался». Чтобы легче запомнить, можно использовать маленькую подсказку рифму. «Большая суета вокруг нас начата». Интересно, что неправильные варианты иногда можно встретить даже в поэзии. Но для поэтов такие отклонения – художественный прием – возможность подстроить строку под ритм и рифму. Так что если вы рассказываете, как начался новый день, начался концерт или начался фильм, ставьте ударение в самом конце слова, и тогда споров будет меньше.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – боец СВО Максим Галактионов из Курганской области. Он с детства мечтал быть военным, но слабое здоровье не позволяло пройти даже срочную службу. Однако Максим занимался спортом и упорно шел к своей цели. В итоге стал сержантом военной разведки. Через 10 лет, когда началась спецоперация, мужчина встал на защиту Родины. Вернувшись в родной регион после демобилизации, он обратился в фонд «Защитники Отечества». В филиале помогли герою с оформлением документов, получением выплат в связи с ранением и утратой здоровья. Обеспечили медицинское сопровождение и психологические консультации. Фонд помог Максиму поступить в Курганский промышленный техникум. После его окончания защитник планирует получать высшее образование. Сейчас он ходит в тренажерку и занимается футболом. В этом году он провел десятки уроков мужества в школах, техникумах и детских лагерях. Прочитал 5 лекций вместе с Российским обществом знания. Его слушателями стали более 1000 ребят. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Александр Антипов. Позывной. На войне, как на войне. Те же степи и леса. Правда, выросли в цене голубые небеса. А внизу иной закон. Тут, когда огонь и дым, отвыкая от имен, привыкают к позывным. Точно ангел за спиной прошлым дням наперевес выдается позывной. Ну а что же до небес? Кто прошел туда отбор, тех зовут по именам. Встаньте, Женя и Егор, в Поднебесье рады вам. Потому не торопись и ходи под позывным. Здесь недаром собрались комбайнер, малой и Крым. Здесь недаром говорят на веселом языке. Погляди на свой отряд и на звездочку в руке. Слава, бедность ли, беда, ко всему себя готовь. Но у Родины всегда позывной один – любовь.
3: Автор прозвучавшего стихотворения – Александр Антипов, поэт, артист Московского театра поэтов и Москонцерта. Обладатель приза зрительских симпатий Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест». Впоследствии он стал ведущим и исполнительным продюсером этого фестиваля. Стихи Антипова опубликованы в авторских сборниках, литературных журналах и